0: Яндекс.Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В России некоторым регионам сократят долги по бюджетным кредитам на 114 миллиардов рублей. А об этом сообщили в правительстве РФ. В кабинете министров подчеркивают, что государство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. А об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, на реализацию мастер-планов городов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан.
1: 1 сентября этого года вступает в силу закон, обязывающий некоммерческие организации в форме благотворительных фондов верифицировать свои сайты и страницы в социальных сетях через госуслуги. Как объясняют авторы закона, это поможет обезопасить граждан и организации от онлайн-мошенников. Подробнее об этом рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
3: Почему мы стали работать над этим законом? После обращений самих некоммерческих организаций. Часто так происходит, что мошенники пользуются их добрым именем, репутацией, создают недостоверные страницы в социальных сетях для того, чтобы обманывать людей. Нужны были решения, и мы нашли простой, как нам кажется, удобный механизм верификации через государственные услуги. После того, как некоммерческая организация соединит два личных кабинета в социальных сетях и на государственных услугах, то появится специальный знак достоверности.
1: На сегодняшний день российские лифтовые заводы загружены всего на 2/3 от мощности, и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом сообщили в Национальном лифтовом союзе. Основными причинами такой динамики называют срыв программы по замене отслуживших лифтов в многоквартирных домах, спад в строительстве и высокую ключевую ставку, не позволяющую покупателям лифтов увеличить спрос. А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Просыпайся.
1: Доброе утро, Кузбасс.
2: И снова категорически рады приветствовать всех, кто настроен на волну Apex Radio. Здесь с вами мы, Егор Тверетинов.
3: Здравствуйте, Надежда Ковалева.
2: Здравствуйте. Ближайшие два часа мы в вашем полном распоряжении будем доносить до вас полезную и не вполне полезную, но занимательную информацию. Ну, начнем по традиции с музыки в ритме
3: любимого
2: города.
4: Утреннее шоу на Apex Radio.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
2: Дэвид Айвс.
3: Реклама.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Олег, страховка – это сложно?
6: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
10: Необходима консультация специалиста.
11: Внимание! У нас отличные новости!
12: 20% скидка на мини-мойки и пароочистители Керхер в ваш день рождения!
13: Вы просили, мы сделали!
14: Чистота по выгодной цене – это реально! Подробности акции уточните в Керхер-центрах и на сайте christopher.ru. Керхер-центр Кристофер.
15: Ищите в вашем городе!
16: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
17: Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Питая, Ульянова, 9/11, корпус 2, Эдаштоклей, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
18: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
19: Заявите о себе сегодня! Звоните, обсудим ударную рекламу. 331-332.

0: съемки опасного эпизода в фильме. Актер с тревогой спрашивает у режиссера.
1: А скажите, а вот этот канат, он не порвется?
0: Молодец, отличная идея. Используем.
2: Милый, а ты где?
3: Я на охоте.
2: А кто там так громко дышит?
3: А это медведь, дорогая, медведь.

0: Просыпайся.
1: Доброе утро, Кузбасс.
2: Доброе утро, друзья мои. Как ни крути.
3: 6 мая. Хотел сказать впереди, но оно уже не впереди же. Сейчас
2: оно уже вокруг нас.
3: Повсюду наступило, окружило нас 6 мая. Что это значит, дорогие друзья? Значит, что завтра чудесный день. Супер важный для нас всех.
2: Мы готовы принимать дары от Вселенной в виде хорошего настроения и внимательного прослушивания нашей волны. Завтра наш профессиональный праздник. Ну, а сегодня мы пока готовимся морально.
3: Сказать, что сегодня мы покажем. Не покажем?
2: А что мы хотим?
3: Я думаю, ты скажешь так. Сегодня мы покажем. Что-нибудь покажем, давай.
2: Ну, мы могли бы показать, но нас же не увидит никто.
3: К сожалению, зато почувствуют. Поговорим о кофе. Надюха, твой любимый напиток. Говорят, что он за ним замедляет старение и борется с раком. Ученые нашли механизм омоложения клеток. Прям в зернах. Оказалось, что в этих зернах содержатся кислоты и полифенолы, которые усиливают работу белка NR4A1. Этот белок реагирует на повреждения и включает, в кавычках, ремонт. В итоге снижается воспаление, ткани восстанавливаются быстрее, а раковые клетки растут медленнее. Так что вот, кофе-то не только вреден, но и полезен.
2: А я тебе давно об этом говорю, я не знаю, что ты нос воротишь.
3: Слушай, можно тебе открою тайну? Только тебе, вы не слушайте.
2: Давай.
3: Раз в неделю, может быть и два, я начал позволять себе кофеечек.
2: Ну все дело, значит, пошло, осталось дело за малым.
3: Я просто обнаружил финики дома, а кофеечек черненький, без сахара, с финиками, это вообще перфекто. Кто не знает, рекомендую.
4: Утреннее шоу на Апекс Радио.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе утро, дорогие друзья! С вами ваше Апекс Радио в самом сердце Кузбасса. По данным нейросети Яндекс, сегодня 6 мая ожидается переменная облачность. По северу области кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на южный 4-5 метров в секунду, при грозах усиления ветра до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность 64-73%. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовск утром плюс 10-11 градусов, днем до плюс 16. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 13-16 в утренние часы, днем плюс 20-25 градусов. Междуреченск сейчас плюс 11, днем плюс 20-23. Шерегеш утром плюс 10-12, днем плюс 17, плюс 20. Апекс Радио, пусть этот прекрасный майский день наполнит ваши сердца радостью и теплом. Мы дарим вам музыку, которая зарядит энергией на весь день и подарит улыбки самым близким. Вместе мы делаем Кузбасс еще ярче.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Алекс Радио.
1: Овны. В среду вам стоит взять паузу и переоценить приоритеты. Вместо многозадачности лучше сфокусироваться на одном важном деле. Осторожнее с эмоциональными всплесками. Короткая прогулка поможет восстановить равновесие.
2: Тельцы. Этот день благоприятен для укрепления контактов. Деловой разговор или предложение о сотрудничестве могут открыть новые возможности. В личной жизни не скупитесь на слова благодарности. Это укрепит доверие.
1: Близнецы. Среда принесет свежие идеи, но не торопитесь сразу же воплощать их в жизнь. Сначала составьте реалистичный план. Следите за нагрузкой. Короткий перерыв за чашкой чая вернет ясность мышления.
2: Раки. Сегодня полезно завершить старые дела и закрыть хвосты. Это освободит место для новых задач. Не забывайте об отдыхе. Вечер с любимым фильмом или книгой даст заряд позитива.
1: Львы. В среду ваше лидерское начало будет заметно коллегам. Возьмите на себя организацию важного проекта. При этом не забывайте прислушиваться к мнению других, чтобы избежать конфликтов.
2: Девы. День подходит для анализа ошибок и корректировки стратегии. Проявите терпение в работе с цифрами и документами. Внимательность сейчас окупится. Вечером уделите время легкой гимнастике.
1: Весы. Среда обещает баланс между работой и общением. Закончите срочные задачи утром, а после обеда посвятите время деловым встречам. В личных отношениях старайтесь избегать острых тем.
2: Скорпионы. В среду вы можете наткнуться на неожиданную информацию, которая изменит ход текущих дел. Держите эмоции под контролем. Лучше выразить недовольство в конструктивной форме, чем в резком тоне.
1: Стрельцы. День благоприятен для обучения и обмена опытом. Вебинар или профессиональная встреча принесут практические знания. Не забывайте фиксировать важные, чтобы не упустить ценные наработки.
2: Козероги. Среда – время планирования крупных проектов. Составьте четкий поэтапный план и распределите задачи по приоритетам. Домашние дела лучше перенести на вечер. Это поможет расслабиться после рабочего дня.
1: Водолеи. Ваши нестандартные решения в среду могут впечатлить руководство. Не бойтесь предложить смелую идею, но при этом подготовьте аргументы и цифры в ее поддержку.
2: Рыбы. В среду интуиция подскажет, когда настало время действовать. Скорее всего, вы почувствуете потребность в уединении. Пару часов на с собой хватит, чтобы восстановить внутренний баланс.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: Доброе утро, друзья. Сегодня 6 мая, канун Дня радио. Но у нас история совсем другая.
1: Мы же каждый день за праздники говорим вам. Вот сегодня, например, день Георгия Победоносца. А в народе зовется он Юрий Вешний или, как правильно, себелюбство пошло в эфир, Егорьев день, то есть мой.
0: А, я думаю, что ты так встрепенулся, когда я
1: так бывает.
0: Периодически забываю.
1: Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда. Егорий с теплом, а Никита с кормом. Вот. На Егория мороз будет просо и овес.
0: Какой хороший стих.
1: Да, вот еще это же Юрьев день. Вот тебе Юрьев день.
0: Бабушка.
1: Да, вот это сегодня.
0: Что это слово «бабушка»?
1: А я забыл какое-то слово.
0: Упустил. А я думаю, ты из боязни моего рукоприкладства.
1: Ты не дотянешься далеко до меня.
0: Ну да.
1: Вот, пожалуйста. Поэтому, если будете говорить, вот тебе бабка Юрий в день, так это сегодня, 6 мая, запомните.
2: Утреннее шоу на Апекс Радио.

0: Кино. 101 FM.
1: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Весна. Время обновлений. Надежные автомобили Рио и Крета от 17 900 рублей в месяц.

0: Можно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
1: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
2: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
3: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай. Поверни. Потяни. Газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».
4: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
5: Аптечная сеть «Алоэ».
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
7: Новости зоологии. В джунглях Амазонки обнаружен продвинутый хамелеон. 250 тысяч цветов, блютуз и полифония. Пенсионерка Антонина Петровна поняла, что переборщила с удобрениями только после того, как баклажаны ограбили и подожгли ее дачный домик.

0: горячий сибирский привет от ученых, ведь они поцелуи официально признали лучшим средством от тревожности.
1: Даешь лобзание и спокойствие?
0: Итак, ученые утверждают, что во время поцелуев мозг получает мощную дозу таких гормонов, как дофамин, серотонин и окситоцин, а кортизол одновременно с этим всем резко падает. Это мгновенно переключает тело из режима стресс в состояние спокойствия, отвлекает от навязчивых мыслей и даже поднимает самооценку. Что делать тем, у кого некого целовать, ученые не объясняют.
1: Слушай, ну нет-нет, да, знаешь, когда бывает день объятий всемирный.
0: Неловко стоят... кого-нибудь ткнул губами и рад.
1: Да, в автобусе в пробку залезти. А стоят же люди, давай типа обнимемся с такими плакатами.
0: Да.
1: Почему не встать? Стой, поцелуемся. Ну, может, кто-нибудь не против.
0: Я боюсь, меня неправильно поймут. Итак, те, у кого все на месте и половинки присутствуют, мотайте на ус. Доброе утро.
1: Если у вас есть ус.
2: Утреннее шоу на Апекс Радио.

0: просыпайся. Доброе утро,
1: Кузбасс. Первый музыкальный час на Apex Radio подходит к своему логическому завершению, но он был бы неполным без появления долгожданного этого человека здесь у нас в студии перед микрофоном, несущего в своих мягких руках афишу
2: и чашечку кофе.
1: И иногда...
2: Встречайте,
1: Ольга Серебренникова. Буквально через 3 минуты здесь на Apex Radio. Доброе утро.
2: Мы джинглы сами делаем.
3: Утреннее шоу на Apex Radio.

0: Новости культуры.
1: Приветствуем всех, кто настроен на нашу FM-волну. В эфире «Новости культуры» и с вами я, Ольга Серебренникова. Сегодня завершается прием заявок в «Бессмертный полк онлайн». Напомним, что 9 мая в 12:00 по местному времени стартует цифровое шествие героев Великой Отечественной войны. Эстафета памяти пройдет от Дальнего Востока до Калининграда. Подать заявку можно на официальном портале 2026.polkrf.ru. Важно отметить, что все анкеты проходят многоэтапную модерацию с участием профессиональных историков. Это гарантирует достоверность и уважение к подвигу предков. Напомним, что в Кузбассе «Бессмертный полк» пройдет во всех возможных форматах. Традиционным шествием в День Победы во всех муниципалитетах, а также онлайн. Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично пригласил всех земляков присоединиться к шествию с детьми и внуками. А между тем в Кузбассе прошло главное туристическое событие – третий всероссийский горнолыжный форум «Сила гор Шерегеш». На одной площадке встретились 600 представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, инвесторы, эксперты адаптивного спорта и общественных организаций. В рамках программы прошли обсуждение инвестиционной привлекательности туризма, подготовки кадров, совершенствование нормативной базы и развитие СТК «Шерегеш». Итогом форума станут проектные предложения по созданию новых кластеров и привлечению федеральной поддержки. Именно эти наработки и лягут в основу стратегии развития креативных индустрий Кузбасса. Кроме того, в преддверии Дня Победы во всех муниципалитетах Кузбасса организованы патриотические акции, концерты и поздравления ветеранов. В их числе интерактивный выставочный тур «Великая Победа», традиционная акция «В гости к ветерану», патриотическая эстафета «Голос памяти» и другие проекты. Проект «Великая Победа» реализуется в рамках года «Единство народов России». Активисты движения первых в интерактивном формате изучают историю России, а также знакомятся с оружием и снаряжением воинов Древней Руси, солдат Великой Отечественной войны и участников СВО. Также кузбассовцы в эти дни активно формируют будущее страны и региона. В народную программу «Единой России» от них поступило более 15 тысяч предложений. И это не просто список инициатив, а стратегический документ, создаваемый совместно с органами власти на основе реальных запросов общества. Ключевой принцип программы – прямое участие граждан на всех этапах, от выдвижения идей до общественного контроля за их реализацией. Сегодня перед страной стоят масштабные задачи – демографические и культурно-ценностные вызовы, укрепление оборонно-технического потенциала, развитие инфраструктуры и повышение производительности труда и качественная подготовка кадров. Подать свое предложение можно в эти дни на официальном портале «Естьрезультат.рф». Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости культуры. Оставайтесь с нами на волнах Apex Radio. С вами была Ольга Серебренникова. Хорошего дня!
0: Новости культуры.

0: Просыпайся. Доброе утро,
1: Кузбасс. Мы рады вас приветствовать, дорогие друзья. Второй музыкальный час утреннего шоу «Доброе утро, Кузбасс» стартовал. Здесь по-прежнему в студии Егор Тверетинов.
2: И Надежда Ковалева сидит напротив меня.
1: Сегодня Егорьев день.
2: Это, да, я принимаю поздравления. И еще же Юрьев день, он же Гоша, он же Гога, он же Юра. Не просто так, человек в электричке в прекрасном кино-романе нам говорил.
1: Итак, целый час мы с вами будем радовать вас музыкой и прекрасным настроением. Доброе утро!
3: Утреннее шоу на Апекс Радио.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
2: Антон Чехов.
3: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. Комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Олег, страховка – это сложно?
6: Сложно, да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
10: Необходима консультация специалиста.
11: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
12: Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Дмитрий Ульянова, 9/13, корпус 2, это Штоколей, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
13: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
14: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
15: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
16: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
17: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
18: Сказка в эфире.
19: Отрубил Илья Муромец Змею Горынычу одну голову, а на ее месте две выросло. Отрубил две, выросло четыре. Отрубил четыре, выросло восемь. И сказал тогда Змей Горыныч:
20: ну теперь-то ты понял, что такое гиперинфляция.
21: Соу, соу, соу.
22: Соу сапелявых.
23: А я не понял.
24: Тебе ответили на СМС без смайлика? Ужас, тебя ненавидят.

0: Мозг – замечательный орган. Он начинает работать с того момента, как я проснулся, и не останавливается, пока я не пришел на работу.
1: Апекс Радио.

0: Просыпайся. Доброе утро,
1: Кузбасс. С добрым утром, друзья. Сегодня 6 мая.
2: Какого числа родилась? Быстро говори, быстро.
1: 11-го, как и ты.
2: Все, ладно, прощена. Просто дело в том, что рожденный 4-го, 7-го, 13-го, 16-го, 22-го, 25-го и 31-го числа.
1: А что ты так чистишь?
2: Да, мы. Потому что у меня мало времени в эфир. Ты мне всегда машешь рукой и говоришь, что я слишком долго трындю.
1: Я не запомнила числа. Меня
2: 4-е,
1: там нет.
2: 4-е, там нет. Спокойно. 4-е, 7-е, 13-е, 16-е, 22-е, 25-е и 31-е. Вот эти числа, дамы, которые в эти числа родились, самые конфликтные.
1: Да ты что?
2: Так говорят нумерологи, да, по их словам, такие дамы. А милые, заботливые до первой ссоры. Но стоит их задеть, тут же начинается жесткая эмоциональная атака. Фау-фау-фау. Убирайте от них ножи подальше, если планируете с ними поссориться. Характер таких дам железный, язык острый, а сами они очень обидчивые.
1: У меня
2: я
1: есть подружка.
2: Я жена 7 числа родилась.
1: Рожденная 22-го, да, жесткая.
2: А сестра 25-го тоже жесткая у меня.
1: Если
2: да?
1: Уж что решила, то так-то мы...
2: А он же не женщина, слава богу. Слава богу, что у меня сын не женщина.
1: Я тоже так думаю. Повезло тебе. С добрым утром, друзья. Дальше с музыкой на Apex Radio. В ритме
2: любимого
1: города.
3: Утреннее шоу на Apex Radio.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе утро, дорогие друзья! С вами ваше Апекс Радио в самом сердце Кузбасса. По данным нейросети Яндекс, сегодня 6 мая ожидается переменная облачность. По северу области кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на южный 4-5 метров в секунду при грозах усиления ветра до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность 64-73%. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский утром плюс 10-11 градусов, днем до плюс 16. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 13-16 в утренние часы, днем плюс 20-25 градусов. Междуреченск сейчас плюс 11, днем плюс 20-23. Шерегеш утром плюс 10-12, днем плюс 17, плюс 20. Апекс Радио, пусть этот прекрасный майский день наполнит ваши сердца радостью и теплом. Мы дарим вам музыку, которая зарядит энергией на весь день и подарит улыбки самым близким. Вместе мы делаем Кузбасс еще ярче.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: Просыпайся. Доброе утро,
1: Кузбасс. Друзья, сегодня важный день для жителей Франции, но и, естественно, для всех, кто воспринимает Эйфелеву башню как символ Парижу. Именно в такой же день, как сегодня, но в 1889 году, строительство ее было завершено. Напомню, что строилась она ко Всемирной выставке 1889 года и была от упору самым высоким зданием в мире. Ее высота 317 метров. Понятное дело, что первоначально она являла собой символ революции, должна была показать технические достижения Франции за последние 10 лет, но, конечно, после стала символом Парижа, и где-то у меня в закромах лежит эта маленькая фигурка, привезенная оттуда.
2: Интересный фактик, хочешь?
1: Да.
2: Металлическая конструкция состоит из 18 038 деталей, которые соединяют 2,5 миллиона заклепок. А вес самой металлической конструкции составляет около 7300 тонн, а вместе с фундаментом 10100 тонн. И я где-то слышал, что металл, из которого сделана она, нашинский.
1: Российский?
2: Ну, типа, сибирский? Не сибирский, чуть ли не челябинский.
1: Да, и по этому поводу Гюстав Эйфель, когда выиграл конкурс, был прозван, знаешь, как? В артистических кругах того времени, как башня в гайках. Ты про гайки рассказывал. Огромное количество заклепок, плавные изгибы. Ну, в общем, это действительно зрелище, которое прям символ-символ.
2: Мы нет-нет, да с тобой и говорим за искусственный интеллект. Так вот, именно он прямо сейчас мне сказал, что это легенда, что Эйфелева башня построена из уральского металла. Да, исторические факты говорят, что основной металл был произведен на заводах Франции.
1: Ну, то есть, зря мы примазались. Это так же, как и...
2: Не приватизировать, получается.
1: Афро-негритята говорят, что Иисус-то был таких же кровей, как мы.
2: Ну, я же рассказывал вам, что Адам и Ева, что ты снова ржать начинаешь, что не видели друг друга, они еще из Африки, темненькие были.
1: В общем, с днем рождения Эйфелевой башни вас, друзья. Музыка.
3: Утреннее шоу на Апекс

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. В среду вам стоит взять паузу и переоценить приоритеты. Вместо многозадачности лучше сфокусироваться на одном важном деле. Осторожнее с эмоциональными всплесками. Короткая прогулка поможет восстановить равновесие.
2: Тельцы. Этот день благоприятен для укрепления контактов. Деловой разговор или предложение о сотрудничестве могут открыть новые возможности. В личной жизни не скупитесь на слова благодарности. Это укрепит доверие.
1: Близнецы. Среда принесет свежие идеи, но не торопитесь сразу же воплощать их в жизнь. Сначала составьте реалистичный план. Следите за нагрузкой. Короткий перерыв за чашкой чая вернет ясность мышления.
2: Раки. Сегодня полезно завершить старые дела и закрыть хвосты. Это освободит место для новых задач. Не забывайте об отдыхе. Вечер с любимым фильмом или книгой даст заряд позитива.
1: Львы. В среду ваше лидерское начало будет заметно коллегам. Возьмите на себя организацию важного проекта. При этом не забывайте прислушиваться к мнению других, чтобы избежать конфликтов.
2: Девы. День подходит для анализа ошибок и корректировки стратегии. Проявите терпение в работе с цифрами и документами. Внимательность сейчас окупится. Вечером уделите время легкой гимнастике.
1: Весы. Среда обещает баланс между работой и общением. Закончите срочные задачи утром, а после обеда посвятите время деловым встречам. В личных отношениях старайтесь избегать острых тем.
2: Скорпионы. В среду вы можете наткнуться на неожиданную информацию, которая изменит ход текущих дел. Держите эмоции под контролем. Лучше выразить недовольство в конструктивной форме, чем в резком тоне.
1: Стрельцы. День благоприятен для обучения и обмена опытом. Вебинар или профессиональная встреча принесут практические знания. Не забывайте фиксировать важные. Важное, чтобы не упустить ценные наработки.
2: Козероги. Среда – время планирования крупных проектов. Составьте четкий поэтапный план и распределите задачи по приоритетам. Домашние дела лучше перенести на вечер. Это поможет расслабиться после рабочего дня.
1: Водолеи. Ваши нестандартные решения в среду могут впечатлить руководство. Не бойтесь предложить смелую идею, но при этом подготовьте аргументы и цифры в ее поддержку.
2: Рыбы. В среду интуиция подскажет, когда настало время действовать. Скорее всего, вы почувствуете потребность в уединении. Пару часов наедине с собой хватит, чтобы восстановить внутренний баланс.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

сонные мысли, все как-то странно. За окнами птицы, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети, их папа.

0: 101 FM.
1: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
2: Реклама. Весна. Время обновлений. Надежные автомобили «Рио» и «Крета» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 45-01-01. Изучите 01. Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: СЭПТ. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, 3-3-3-9-3-13, корпус 2, это что, Калинь, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
1: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.

0: Ну, когда я с тобой, мне не хочется думать ни о работе, ни о карьере.
1: Ну, карьерный, впрочем, сам себя не выкопает. Петрович, не выёзывайся. Попробуй еще раз экскаватор завести. Ну, что ты?
0: Знаешь, что самое обидное, когда вареники варишь?
1: Ну, то, что они развариваются, наверное.
0: Не-не-не.
1: А что тогда?
0: Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а вареников нету.

Есть такая поговорка: когда я ем, я глух и нем. Я, конечно, понимаю, нем, потому что ешь, рот занят. Но как же это надо жрать, чтобы уши закладывало-то, а?

0: Просыпайся.
1: Доброе утро, Кузбасс.
2: Доброе утро, друзья. Вот как ты думаешь, сколько процентов людей на сегодняшний день пользуются искусственным интеллектом вместо своего?
3: Ну, вообще вместо своего? Или как бы прибегают к его помощи?
2: Ну, вот смотри, такая уловка в Нижнем Новгороде. Поймали нижегородских врачей на том, что они ставили диагноз при помощи ИИ.
3: Ну, фу-фу-фу, такие.
2: Знаешь,
3: люди.
2: Как вычислили? ИИ определенные иконочки ставит в своих вердиктах. Где таблеточку нарисует, где календарик, где там трубочку, где что. В общем, увидели. Представьте, вы пришли к доктору, жалуетесь на неверный диагноз, а он отвечает: да, вы правы, я действительно поставил неверный диагноз. Давайте попробуем еще раз, как это все делает ИИ.
3: Это страшно же.
2: Страшно. Поэтому, ну, что делать?
3: Есть же, я так понимаю, что какие-то сервисы, которые могут проанализировать написанный текст, да, и это написал, или не он?
2: Ну, эти сервисы, мы с тобой выяснили, что научную работу, которую ученый написал еще до
3: 20 века, да,

0: Да, признали и работали.
1: Слушай, у меня жена заморачивается, когда нужно идти, особенно мелкому, к доктору. Во-первых, конечно, сайт там какие-то про докторов, не про докторов, вот какой-то такой, где-то написаны отзывы, оценки, послужной список. Во-вторых, она находит их в соцсетях, смотрит, как эти люди ведут соцсети, что постят, что выкладывают. Ну, имеется в виду касаемо своей там медицинской деятельности.
0: Какие вы непростые
1: люди. Она вообще у меня в этом плане дотошная. И говорит, вот этот человек, вот доказательная медицина, это хорошо. А вот этот вот... Ну, типа, она же выучила, какие таблетки не помогают нифига на самом деле. Он же вот их назначает, зачем они не помогают, а мы к нему не пойдем. Вот. И поэтому мы ходим только... Врачи у нас проходят жесткий отбор, прежде чем мы их изволим навестить.
0: А, ну, наверное, здесь можно и взять пример с вашей вот душноты.
1: Душноты, да. А,
0: ну, куда деваться. Так что, опять-таки, будьте бдительны, друзья.
2: Утреннее шоу на Apex

0: Просыпайся. Доброе утро, Кузбасс.
1: Рады приветствовать всех, кто пробудился только что. Мы вам искренне по-доброму завидуем. Вы пробуждаетесь.
2: С добрым утром, люди-человеки.
1: Наполняйтесь прекрасным настроением, а мы сворачиваем свою лавочку до завтра. Утреннее шоу заканчивается в исполнении Егора Тверетинова.
2: И Надежды Ковалевой. Аплодисменты в ее адрес. Звучат, кончили аплодировать. Все, дальше у нас кто? Правильно, Саша Смирнов с новостями. Мы вам говорим покидульки.
1: До завтра. Завтра у нас профессиональный праздник, поэтому... мы будем...
2: Поэтому не ждите.
1: Шутка. Нет, мы обязательно придем, потому что мы любим свою работу. Напомним, что у нас есть официальная страница во ВКонтакте, куда подписывайтесь. Нет, да, у нас происходят розыгрыши призов. Наш сайт apexradio.ru. Откланиваемся. До завтра. Хорошего дня. Пока.
2: Пока.
3: Утреннее шоу на Apex Radio.

0: Средство массовой информации радиоканал «Апекс Радио». Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер Л номер ТУ 4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости».
2: Здравствуйте! В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. Система обязательного медицинского страхования предусматривает для пациентов довольно широкий перечень медицинских услуг. Но основная проблема в том, что в реальной жизни права, обратившиеся за медицинской помощью, все чаще нарушаются. Эту ситуацию прокомментировал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.
3: Так как поликлиника уже получила деньги на свое население вперед, пациенты для нее становятся лишними. То есть деньги-то мы получили, зачем нам тратить их на пациентов или на какие-то лабораторные исследования? Главные врачи поняли, что можно экономить на этом. Прием приемом, а лабораторные анализы не назначают.
2: Система обязательного медицинского страхования предусматривает для пациентов довольно широкий перечень медицинских услуг. Но основная проблема в том, что в реальной жизни права, обратившиеся за медицинской помощью, все чаще нарушаются. Эту ситуацию прокомментировал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. По статистике, треть всех аварий в стране происходит на федеральных трассах. По мнению экспертов, проблема в том, что федеральные трассы все разные. Есть современные четырехполосные с бетонными ограждениями, а есть трассы по одной полосе в разные направления. Поэтому в настоящее время в стране поставлена задача подтянуть все федеральные трассы под единый стандарт. Эти планы прокомментировал член Комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин.
4: Сейчас принято решение развивать опорную сеть нашей страны. Эта опорная сеть будет охватывать порядка 138 тысяч километров автодорог. И задача до конца 2027 года 85% этих дорог привести как раз к такому нормативу, для того, чтобы они соответствовали всем требованиям. Сегодня все дороги, которые, например, реконструируются или снова строятся, безусловно, уже с учетом всех этих требований, потому что мы видим, что трафик растет, задача безопасности на первом месте, задача комплексная, связанная с освещением, там, и с развязками, с пешеходными переходами, с улучшением асфальтового покрытия.
2: В России стало больше мужчин, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком вместо женщин. А об этом говорят данные социального фонда и Росстата. Так, доля мужчин среди получателей пособия за последние 5 лет выросла с 2 до 12,5%. Эксперты также обращают внимание на данные исследования, согласно которым сегодня готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком около 50% отцов. А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: enter correct password to activate the program.
1: Пароль хорошего дня.
2: Are you ready?
1: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем отличное утро. Сегодня экватор, это и рабочая неделя. Среда, 6 мая на календаре. Что можно сказать? День по-всякому отличный. Ну, во-первых, для нас, для ведущих радио, для всех работников радио, это как ожидание праздника, потому что завтра день радио. Для тех, кто просто ходит на работу с понедельника по пятницу, сегодня самая серединка трудовой недели, когда уже все задачи практически выполнены, и уже по инерции заканчиваем все дела, чтобы встречать те самые четверг и пятницу. Ну и, конечно же, для кого-то среда — это маленькая пятница тоже. Мы вас с этим поздравляем. Мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Рыжков, Маша Малинина. Давай в среду сделаем рубрику, которая называется «Что у тебя было на завтрак, Маша?» Что у тебя было сегодня на завтрак? Вспомни.
4: У меня на завтрак, у меня был йогурт с протеиновой кашей.
3: Я напоминаю, что у Маши...
4: Специальное питание.
3: Как бы так сказали, специальное питание, потому что, просто Маша ходила к врачам.
4: Да.
3: И врачи сказали, вам нужно специальное питание.
4: Да,
3: вот так
4: и сказали.
3: Я тоже, кстати, недавно сходил к врачам. Жена меня заставила сдать все анализы. Те, чекап, которые можно, да, сделал чекап. Ну, сказали, все ок.
4: Нормально, иди работай
3: дальше. Беги полумарафон, да. Я говорю, ну ладно, спасибо. А как у вас дела? Друзья, надеюсь, что тоже все хорошо. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня, как всегда, в среду мы едем путешествовать в какой-то интересный город. Поедем, полетим. Кстати, очень популярный одно из самых популярных туристических направлений. Очень древнее. Обязательно покурьезим, узнаем, как там звезды поживают, что они делают. Ну и наши любимые игры, праздники, события. Все это впереди. А еще гороскоп забыл, совсем тоже будет.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
2: Патрик Хантер.
3: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подобные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» — это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
6: Аптечная сеть «Алоэ».
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально. РЦТК. Звони 921-925.
9: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rtt.ru. Лицензия 154-134 по 12 декабря 2015 года.
10: Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 449 000 рублей. В «Хавейл» «Сибимпекс». Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01 до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
11: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили «Рио» и «Крета» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101.
9: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
12: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
13: Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, ПДР, Ульянова, 9/11, корпус 2, Эдаштоколей, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
14: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу.
15: 331-332.
16: Дорогая редакция, спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки поджаренным салом. Но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился.

0: Новости книгоиздательства.
1: А вышел в свет первый детективный роман для нетерпеливых людей. Он так и называется «Убийца Петров».

0: в этот день. События, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил туннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дну моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
1: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики первой авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе утро, дорогие друзья! С вами ваше Апекс Радио в самом сердце Кузбасса. По данным нейросети Яндекс, сегодня 6 мая ожидается переменная облачность. По северу области кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на южный 4-5 метров в секунду при грозах усиления ветра до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность 64-73%. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский утром плюс 10-11 градусов, днем до плюс 16. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 13-16. В утренние часы днем плюс 20-25 градусов. Междуреченск сейчас плюс 11, днем плюс 20-23. Шерегеш утром плюс 10-12, днем плюс 17-20. Апекс Радио, пусть этот прекрасный майский день наполнит ваши сердца радостью и теплом. Мы дарим вам музыку, которая зарядит энергией на весь день и подарит улыбки самым близким. Вместе мы делаем Кузбасс еще ярче.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Адрес Радио.
1: Овны. В среду вам стоит взять паузу и переоценить приоритеты. Вместо многозадачности лучше сфокусироваться на одном важном деле. Осторожнее с эмоциональными всплесками. Короткая прогулка поможет восстановить равновесие.
2: Тельцы. Этот день благоприятен для укрепления контактов. Деловой разговор или предложение о сотрудничестве могут открыть новые возможности. В личной жизни не скупитесь на слова благодарности. Это укрепит доверие.
1: Близнецы. Среда принесет свежие идеи, но не торопитесь сразу же воплощать их в жизнь. Сначала составьте реалистичный план. Следите за нагрузкой. Короткий перерыв за чашкой чая вернет ясность мышления.
2: Раки. Сегодня полезно завершить старые дела и закрыть хвосты. Это освободит место для новых задач. Не забывайте об отдыхе. Вечер с любимым фильмом или книгой даст заряд позитива.
1: Львы. В среду ваше лидерское начало будет заметно коллегам. Возьмите на себя организацию важного проекта. При этом не забывайте прислушиваться к мнению других, чтобы избежать конфликтов.
2: Девы. День подходит для анализа ошибок и корректировки стратегии. Проявите терпение в работе с цифрами и документами. Внимательность сейчас окупится. Вечером уделите время легкой гимнастике.
1: Весы. Среда обещает баланс между работой и общением. Закончите срочные задачи утром, а после обеда посвятите время деловым встречам. В личных отношениях старайтесь избегать острых тем.
2: Скорпионы. В среду вы можете наткнуться на неожиданную информацию, которая изменит ход текущих дел. Держите эмоции под контролем. Лучше выразить недовольство в конструктивной форме, чем в резком тоне.
1: Стрельцы. День благоприятен для обучения и обмена опытом. Вебинар или профессиональная встреча принесут практические знания. Не забывайте фиксировать важные, чтобы не упустить ценные наработки.
2: Козероги. Среда – время планирования крупных проектов. Составьте четкий поэтапный план и распределите задачи по приоритетам. Домашние дела лучше перенести на вечер. Это поможет расслабиться после рабочего дня.
1: Водолеи. Ваши нестандартные решения в среду могут впечатлить руководство. Не бойтесь предложить смелую идею, но при этом подготовьте аргументы и цифры в ее поддержку.
2: Рыбы. В среду интуиция подскажет, когда настало время действовать. Скорее всего, вы почувствуете потребность в уединении. Пару часов на наедине с собой хватит, чтобы восстановить внутренний баланс.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: И во вторник, и в среду, и в четверг, и в любой день недели в утреннем шоу «Активация» есть рубрика, которая называется «Зацепила». И тут мы рассказываем вам новости, которые нас зацепили. Это, знаете, необычные новости, там, что построили новый торговый центр где-нибудь или что-то такое. Это про людей, которые попадают в странненькие ситуации. Иногда они этого даже не хотели, не знали, не думали. А тут раз, может, кто-то в лотерею выиграл сегодня?
2: Сегодня в лотерею выиграли все жители Кюрасао.
1: Кюрасао,
2: да, представляете, сборная Кюрасао по футболу, вообще никто не знает, где Кюрасао находится, а еще оказывается у них
1: это
2: есть сборная.
1: Это в Японии же?
2: Нет, это не в Японии, это такой-то
1: это
2: остров.
1: Это же ликер вообще.
2: Да нет. Короче говоря, Маша пока изучает, где находится Кюрасао, я расскажу, что впервые в истории Кюрасао...
1: Это государственное образование, расположенное на юге Карибского моря, вблизи берегов Венесуэлы.
2: Вот. Короче говоря, то есть это ближе к Южной Америке. Соответственно, Маша, сборная Кюрасао впервые поедет на чемпионат мира по футболу, представляешь? И, между прочим, тренирует команду бывший наставник сборной России Дик Адвокат. Значит, теперь на чемпионате мира будут не только вот всем известные страны по футболу, но и, допустим, Кюрасао, Панама, Гаити. Представляешь?
1: Ну, почему нет? Когда-то вообще не было.
2: Ну, это, понимаешь, вот никаких команд. Посмотри, Кюрасао, сколько там жителей, там как в обычном городе, в среднем городе, живет людей, и представляешь, у них вся...
1: Население на 24-й год...
2: Сколько?
1: 160 тысяч человек.
2: 160
1: примерно,
2: тысяч?
1: Даже поменьше, 160
2: прикинь,
1: тысяч
2: прикинь, и вот они, вот сейчас, это как, помнишь, была по футболу сборная Исландии? Когда они там даже какой-то матч выиграли, потом приехали, там просто вся страна их встречала. Вся вышла Исландия и встречала их. И в Исландии, сборная Исландии по футболу были не только футболисты профессиональные, там был врач, пожарный, то есть они после работы приходили, играли в футбол. В Кюрасао примерно та же самая ситуация, то есть люди такие из народа, и вот это как, знаешь, как в космос полететь. А вот теперь будем болеть за сборную Кюрасао.
1: Ну да, знаешь, просто
2: на чемпионате мира он будет
1: по фану.
2: Да, в США, в Канаде, Мексике. И у меня теперь точно уже вот есть мой фаворит. Сборная Кюрасао. Ребята, болеем за эту команду. Болеем за хорошую, классную футбольную игру. Ну и, конечно же, продолжаем просыпаться.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: 101 FM.
1: Простота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
3: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подобные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Внимание! У нас отличные новости!
6: 20% скидка на мини-мойки и пароочистители Керхер. Ваш день рождения!
5: Вы

0: Автокредиты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России». 2026 год.
1: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
2: Менять в своей жизни кардинально решено. Вечером сяду на телевизор и буду смотреть на диван.
3: Ну, я решил по утрам качать пресс. Я встал сегодня в 6 утра, лег на пол и проснулся в 11.

0: сын, ты куришь? Мать, неси ремень!
1: Пап, папа, это за электронные сигареты.
0: А, ну другое дело. Мать, неси утюг!

0: Активация. Пароль хорошего дня.
1: Всем доброе утро, сегодня среда. Сегодня 6 мая и с удовольствием прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы, Сергей Рыжков и Маша Малина, будем поздравлять именинников, которые 6 мая взяли и родились. Вот представляете, вот не гадали, а родились 6.05.2026. Кого сегодня будем поздравлять? Ну, во-первых, тех, кто появился на свет, наших любимых слушателей, а во-вторых, про известных людей надо тоже поговорить.
2: Да, вам повезло вообще сегодняшним именинникам, потому что с вами в один день родились такие прям глыбы, знаете, например, Зигмунд Фрейд, прикиньте,
1: Вау.
2: В 1856 году он родился, врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа, ну и вообще все знают эту картинку, где он с сигарой стоит такой и смотрит на вас строго очень и говорит: «Я все вижу тебя насквозь».
1: Ладно, сегодня юбилей, 65.
2: Угу.
1: Мужчина ягодка опять. У Джорджа Клуни, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, муж молодой. В общем, все у него хорошо. Джорджа Клуни поздравляем с днем рождения.
2: А еще в этот день родился Орсон Уэллс. В 1915 году это американский кинорежиссер, актер, сценарист, обладатель двух Оскаров, многих других наград. Вообще человек был лично такая незаурядная, есть про него кино. Если любите фильмы про таких людей, которые смело идут к своей цели, ничего не боятся, все препятствия им по колено, вот посмотрите обязательно.
1: Кстати, про этого человека фильм тоже надо снять, потому что этот очень известный советский, российский певец, композитор, музыкальный продюсер, режиссер, актер и, кстати, танцовщик неплохой. Максим Фадеев сегодня отмечает свой день рождения. Поздравляем Максима с днем рождения.
2: Так, в 1922 году в этот день родился актер театра и кино, многими любимый Владимир Этуш, тот самый, три магнитофона отечественных. Куртка замшевая, три, театральный педагог и, конечно же, народный артист СССР.
1: Ну и на всякий случай, а то, знаете ли, кей-поперы сейчас расстроятся, что мы не поздравляем южнокорейского певца, актера, участника хип-хоп группы EXO. Правильно? EXO. Пион Бэкхён.
2: Просто
1: вот Маша даже знает.
2: Нет, я не знаю.
1: Знаешь, да. Все, все, все поздравили.
2: То есть
1: сегодня появился на свет, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать. Не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Новости культуры.
1: Приветствуем всех, кто настроен на нашу FM-волну. В эфире «Новости культуры» и с вами я, Ольга Серебренникова. Сегодня завершается прием заявок в «Бессмертный полк онлайн». Напомним, что 9 мая в 12:00 по местному времени стартует цифровое шествие героев Великой Отечественной войны. Эстафета памяти пройдет от Дальнего Востока до Калининграда. Подать заявку можно на официальном портале 2026.polkrf.ru. Важно отметить, что все анкеты проходят многоэтапную модерацию с участием профессиональных историков. Это гарантирует достоверность и уважение к подвигу предков. Напомним, что в Кузбассе «Бессмертный полк» пройдет во всех возможных форматах. Традиционным шествием в День Победы во всех муниципалитетах, а также онлайн. Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично пригласил всех земляков присоединиться к шествию с детьми и внуками. А между тем в Кузбассе прошло главное туристическое событие – третий всероссийский горнолыжный форум «Сила гор Шерегеш». На одной площадке встретились 600 представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, инвесторы, эксперты адаптивного спорта и общественных организаций. В рамках программы прошли обсуждение инвестиционной привлекательности туризма, подготовки кадров, совершенствование нормативной базы и развитие СТК «Шерегеш». Итогом форума станут проектные предложения по созданию новых кластеров и привлечению федеральной поддержки. Именно эти наработки и лягут в основу стратегии развития креативных индустрий Кузбасса. Кроме того, в преддверии Дня Победы во всех муниципалитетах Кузбасса организованы патриотические акции, концерты и поздравления ветеранов. В их числе интерактивный выставочный тур «Великая победа», традиционная акция «В гости к ветерану», патриотическая эстафета «Голос памяти» и другие проекты. Проект «Великая победа» реализуется в рамках года «Единство народов России». Активисты движения первых в интерактивном формате изучают историю России, а также знакомятся с оружием и снаряжением воинов Древней Руси, солдат Великой Отечественной войны и участников СВО. Также кузбассовцы в эти дни активно формируют будущее страны и региона. В народную программу «Единой России» от них поступило более 15 тысяч предложений. И это не просто список инициатив, а стратегический документ, создаваемый совместно с органами власти на основе реальных запросов общества. Ключевой принцип программы – прямое участие граждан на всех этапах, от выдвижения идей до общественного контроля за их реализацией. Сегодня перед страной стоят масштабные задачи – демографические и культурно-ценностные вызовы, укрепление оборонно-технического потенциала, развитие инфраструктуры и повышение производительности труда и качественная подготовка кадров. Подать свое предложение можно в эти дни на официальном портале естьресультат.рф. Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости культуры. Оставайтесь с нами на волнах Apex Radio. С вами была Ольга Серебренникова. Хорошего дня!
0: Новости культуры.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Что будет, если скрестить ВАЗ-2101 и «Локомотив»? Нейросеть знает ответ. Художник взял образец легендарной копейки и создал поезд, который выглядит так, будто его спроектировали на том же заводе в 70-х. Результат получился одновременно ностальгическим и футуристическим. Локомотив имеет узнаваемую круглую оптику и классический зеленый кузов. Поезд явно не разгоняется до космических скоростей, но едет с душой. Теперь фанаты «Жигулей» требуют запустить такую электричку хотя бы в музее. Главное, чтобы у нее все детали оставались на местах до прибытия на первую же станцию. Один мужчина зашел в барбершоп подстричься и испытал настоящий культурный шок. Вместо привычных фото с прическами парикмахер демонстрировал варианты через мемы с животными. Клиенту предложили стрижку, как у французского бульдога. Похоже, эра классических каталогов стрижек подходит к концу. Теперь парикмахеры вдохновляются не модными журналами, а забавными картинками в интернете. В следующий раз, возможно, предложат стрижку под енота или альпаку. Финский художник Дэвид Папа создает огромные картины прямо на арктических льдах, песчаных пустошах и горных вершинах. Вместо холста у него природа, а вместо красок – мел, древесный уголь и натуральные пигменты. Полностью оценить замысел можно только с высоты, например, с воздуха. Но у этих произведений искусства есть один недостаток – они живут недолго. Ветер, дождь и время расправляются с ними так же быстро, как они появляются на свет. Художник не жалеет своей работы и не пытается их сохранить. Получается такой мгновенный шедевр. Посмотрел и забыл. Но в памяти осталось. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей: продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
2: Сэмюэл Джексон.
3: Реклама.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Олег, страховка – это сложно?
6: Сложно, да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
9: Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Питер, Ульянова, 9/13, корпус 2, Эдерштоколей, комната 1Б. Угрен 102-773-984-63-64-16+.
10: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
11: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
12: Я ем, я глух и нем.
13: Когда я пьян, я Джеки Чан.

0: Газета – уникальная вещь. Это и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и туалетная бумага, и шапка, и зонтик, и даже почитать можно.
1: Сипелявых соу, соу, сипелявых соу, соу. Соу, сипелявых.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
4: Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

0: мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Что может быть лучшим, друзья, чем каждую среду с утра собирать чемодан и отправляться в аэропорт, чтобы посетить какое-нибудь новое место, новый город или новую страну, погреться на теплом солнышке или замерзнуть в каких-нибудь непонятных холодных местах, но зато увидеть этот мир такой большой, такой огромный, такой разнообразный. Вот сегодня среда, если кто забыл, и мы, конечно же, отправляемся в путешествие.
2: Мы едем путешествовать.
1: Кстати,
2: знаешь,
1: едем.
2: У меня дочь каждый день мне говорит.
1: Спрашивает, когда мы поедем путешествовать.
2: Когда поедем на море. Она уже все продумала, что будет спать в самолете.
1: Она уже,
2: да.
1: Потому что... Ты купил ей, кстати, такой, знаешь, рекламирует надувной такой кубик под ножкой.
2: У меня был уже, я его отдал. Я его отдал в аэропорту. Случайно его взял вместо подушки для сна. Вот, и отдали мы с женой в аэропорту, когда вдвоем летали отдыхать, отдали женщине с ребенком. Потому что все, у меня дочери уже не нужен кубик, она уже говорит, я сама буду, вообще все мне рассказывает. Ну, ладно, ребят, сейчас мы в путешествие отправляемся, сегодня мы едем в Египет. Сегодня мы едем в замечательный город, столица этого африканского государства. Кстати, это Каир. Столица, крупнейший город Египта, крупнейший город Ближнего Востока и третий по величине город Африки после Лагоса и Киншас. Надеюсь, правильно. Итак.
1: Если вы думаете, что там кроме пирамид нечего смотреть, то...
2: Пирамиды в Каире? Я там не был, не знаю.
1: То мы сейчас вам расскажем, что же еще можно там посмотреть.
2: Да, пирамиды там есть. Что еще можно? Все пирамиды, которые есть в Каире. Маша, рассказывай, что там интересного. Ну и Гиза рядом.
1: Ну, понятно, что Большой Сфинкс, самые известные пирамиды, это все в Каире, но, между прочим, там еще есть очень классное место. По словам тех, кто был в этом музее, египетский музей в Каире, это самое потрясающее место, невероятное. Я, наслушавшись рассказов, заходила, и у меня делала виртуальный тур по этому музею. Это вообще одно из наиболее интересных мест. Он расположенный на площади Тахрир, и здесь собрано просто огромное количество египетских древностей, представляющих большой интерес. Там можно посмотреть мумии. Там можно посмотреть все саркофаги, то есть один в другом. Да, вот эти матрешки. Экспонатов очень много, более 150 тысяч, как и, собственно, Эрмитаж за один день осилить. Ну, скорее всего, не получится, но можно постараться и посмотреть как можно больше.
2: Все мы знаем, что, ну, понятно, что близость пустыни определяет, что в Каире, как и в большей части Египта, много, собственно, песка, много пыли, тени очень мало. И вот в 2005 году в Каире открыли парк, который называется Азхар. Вход хоть и платный, но все туда идут, потому что там огромное количество деревьев, огромное количество пальм, огромное количество лавочек. Это, кстати, не характерно для египетских городов. Посидеть негде. И, собственно...
1: Сидеть-то жарится
2: на солнце. И парк расположен на возвышенности. Оттуда можно посмотреть всякие разные достопримечательности. Мечети можно посмотреть, там пирамиды можно посмотреть. Ну и, опять же, к туристам там очень повышенное внимание, потому что их очень мало в этом парке. Ну, кто пойдет просто в парк зеленый? Ну, зачем? Ведь есть другие места в Египте, там много местных. И вот все к туристам приветливы очень, в общем, им рады. И вообще, да, это очень здорово отправиться в такой, знаешь, зеленый оазис, парк Аль-Азхар.
1: А еще там есть рынок, который называется Хан-эль-Халили. Это рынок в Каире. И вообще-то, ну, кто был в Каире, все прекрасно знают, что пройти мимо просто невозможно. Там, конечно, все на туристов нацелено, да, но это очень колоритное место. Когда-то там находилось в X веке еще очень давно кладбище халифов из династии Фатимидов. Потом династия сменилась, и очередной эмир по имени Эль-Халили, он, в общем, распорядился все там убрать, а на месте мавзолея построить караван-сарай для пришедших в город торговых караванов. И потом там возвели еще несколько караванов-сараев, потом там их частично, в общем, были всякие изменения. Но по итогу это все превратилось в такой комплекс улиц, состоящий из маленьких магазинов. В любом туристическом городе, и европейском, и не очень, есть всегда улочки вот эти центральные,
2: конечно.
1: Которые усыпаны магазинами, различными сувенирами.
2: Лапками.
1: И классными вещами. А тут еще это все происходит под невероятно красивыми высоченными сводами.
2: Про высоту очень быстренько красиво. Скажу, что в Каире находится знаменитая Каирская телебашня. Находится она в Каире на острове Гезира. Вот, 187 метров ее высота, очень похожа на цветок лотоса. Корпус обтянули такой решеткой красивой. То есть можно добраться, посмотреть на то, что находится вообще во всем Каире. Ну и, собственно, еда. еда, еда, еда. Известные блюда египетские – это кубеба. Это котлетки из булгура и риса, или риса с фаршем, луком и пряностями. Там много пряностей вообще в Египте. А следующее.
1: А где жара, там всегда пряностей, да, много, потому что чтобы не портилось, наверное, или что?
2: Малахея. Зеленый вязкий суп из листьев мальвы. Не знаю,
1: почему?
2: Что это такое.
1: Нет, малахит же тоже зеленый. Почему?
2: Ну, тоже зеленый. Малахея, малахея называется. Да? Также есть баба гануш. Пюрешка из баклажанов, разбавленная восточными пряностями, тахини, лимона и чеснока.
1: Я хочу такое.
2: Махши, тушеные овощи. И самое интересное, десерт. В Каире за ним очереди стоят дикие, вообще это запеченный батат. То есть пополам режут сладкий как картошель, да, потом упаковывают в бумагу. Также его, собственно, на шведских столах он есть. В общем, ребята, едьте. Мне, я очень хочу в Египет, потому что, во-первых, это уже другой континент, это Африка. То есть, понимаешь, вот живешь себе в Евразии, например, там, да, или там в Америке, и хочешь на другой континент попасть. Вот Египет, это прям доступная история, где все для туризма.
1: Да, все для туризма. Я просто настолько боюсь оказаться где-то с детьми в месте, где непонятно, чем их кормить.
2: Ну, понятно.
1: Поэтому
2: да,
1: у меня, знаешь, такой маршрут известный. Я одна могу поехать куда-то, где только завтрак или вообще нет никакой еды, где жарко, я буду питаться одними фруктами, мне будет норм. Но два огромных мужчины, которые будут говорить: я есть хочу, есть хочу, они меня пугают.
2: Слушай, я не боюсь египетской еды. Я был во всех странах Азии, в которых тоже только можно быть, ел эту еду уличную, даже лед, коктейль брал, который дают в барах, и все нормально. У меня так, что я не боюсь, но вот жена у меня там была в Египте, ей не понравилось.
1: Ну, там говорят, ни в коем случае нельзя из-под крана пить воду,
2: естественно,
1: и тем более,
2: естественно.
1: И также водой из-под крана мыть овощи, и потому что...
2: В общем, друзья, думаем о хорошем, путешествуем, тем более, что скоро лето, время отпусков. Наверное, в Египте очень жарко, но в любом случае можно всегда туда съездить.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, который может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки — выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шаркания — это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается, и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля – дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Sexy girl, watch the way you moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you moving.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малинина, играем «Верю, не верю», наша любимая игра, где мы обмениваемся фактами. Угадал факт, балл получаешь, не угадал, не получаешь. Я начинаю, Маша, на этой неделе у нас ничья пока что, но есть еще шансы кому-то из нас вылезти вперед. Итак, про испанский язык поговорим.
2: Давай.
1: Веришь ты, что в испанском языке вопросительное предложение, вот на бумаге, сопровождается двумя вопросительными знаками?
2: Типа в начале и в конце?
1: Да, типа в начале и в конце.
2: Ну ладно.
1: Но это абсолютно верно. Вначале он перевернут, там,
2: да,
1: где,
2: да.
1: А в конце, как вот примерно как в арабском языке, там тоже слева направо, и вот это все перевернуто. Ты молодец, 1-0 в твою пользу, факт от себя. Гарри Поттер, да?
2: По Гарри Поттер.
1: Конечно, давайте, давайте.
2: Продолжается у нас, конечно же, Гарри Поттер. И так.
1: Что у тебя сегодня? Давай, чтобы я знал.
2: Веришь ли ты?
1: Что?
2: Что день рождения Северуса Снегга или Снейпа.
1: Ну
2: как
1: да.
2: Тебе больше нравится?
1: Снегга.
2: 9 января.
1: Еще не знаю.
2: Ну,
1: пусть,
2: да, нет.
1: Ну, зима пусть будет.
2: Да.
1: Зима. О,
2: да.
1: Угадал.
2: Классно же, да.
1: Вот кто это придумал? Сама придумал, да?
2: Как это? Это
1: Роллинг.
2: Конечно, автор
1: и
2: есть в этом.
1: Веришь ли ты, что испанский делит с итальянским звание самого быстро произносимого языка? Есть такой вот самый быстро произносимый язык, испанский, итальянский.
2: Я поняла. Да.
1: Неправильно, Маша.
2: Нет.
1: Потому что с японским он делит звание самого быстро произносимого языка.
2: А я хотела сказать, что не с итальянским, но мне казалось, что с португальским.
1: Ура, все, я победил сегодня. 2-1 на сегодня, 2-1 на этой неделе. Учи испанский, вот, друзья.
2: О, ну, реально, есть песни, есть такая исполнительница испанская, Бебе.
1: Бебе, знаю, да.
2: Бебе, вы слушали ее песни?
1: Она очень медленная.
2: Кого медленно? Там у нее до такого доходит, там просто не... Я
1: так
2: специалист по скороговоркам, я не могу вообще представить, как это можно все произнести.
1: Ну ничего, произнесешь. Продолжай.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: 101 FM.
1: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
2: Олег, страховка – это сложно?
3: Сложно, да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
4: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
5: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
6: Аптечная сеть «Алоэ».
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
9: Сводил на матч фанатов. Радует зарплата.
10: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
11: Громада! Мебель в наличии. Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
12: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
13: Вы слышали новость? Рабиновича ограбили, вынесли из квартиры все.
14: Ха! Так он все им и отдал.
13: Его раскаленным утюгом пытали?
14: Что вы говорите? Так ему еще и за свет намотало.
13: Ча-ча-ча. Милый, сегодня у нас разгрузочный день.
15: Дорогая, это как?
13: В Макдональдс пойдем пешком.

0: в этот день. События, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил тоннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
1: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Звучит то, что нужно. Утреннее шоу «Активация».
3: Звездная пыль.
1: И тут, понимаете, звезды приходят и говорят, а что такое?
4: Что
1: где
4: случилось?
1: Где звездные новости вообще? Вы о чем тут разговариваете? Какие вообще? Какой Гарри Поттер? Расскажите про нас.
4: Да, наши звезды, в общем, есть такой мужчина по имени Владимир Селиванов, «Реальные пацаны», «КВН», «Город Пермь», ну, вот такой, знаешь, ассоциация. Значит, ну, понятно, он давно уже в Москве, у него жена, и тут красавица, дети, все круто, здорово. Он тут попал в светские хроники тем, что раздолбал машину, которая стоит 80 миллионов рублей. В общем, пришел он покупать себе автомобиль, тут же в автосалоне его узнали, говорят, смотрите, какие у нас еще машины есть. Вот, например, есть Aston Martin. Даже разрешили ему посидеть за рулем, как в детстве, знаешь, детям, сколько жмет. Но в итоге...
1: Он порулил
4: он,
1: там.
4: Да, он порулил, он даже запустил машину. Кстати, правильно говорить, запустить. Не завести. Запустил автомобиль.
1: Ладно.
4: И
1: я все равно
4: зачем-то решил нажать на педаль. И какой-то там рычаг нажать. В итоге он включил задний ход.
1: Одно слово,
4: случайно нажал. Сдал, и случайно он сдал назад. Врезался в припаркованный Мерседес, который тоже как бы не 3 копейки стоит. Автомобиль получил видимые повреждения, потому что все эти вот, знаешь, машины за миллионы, у них-то карбоновый там бампер, какая-нибудь карбоновая
1: пипулечка.
4: Пипулечка, она может стоить там десятки, сотни тысяч рублей. В общем, он бабахнулся. Ну и все, говорит, теперь буду у вас жить тут в автосалоне.
1: Пол мыть, знаете ли.
4: Но надеяться, что по страховой это можно будет сделать, как-то договориться, может быть. Но я знаю, что вот эти все дорогие...
1: Ну погодите, а кому они, то есть, будут продавать автомобиль, который уже, что, битый и крашеный?
4: Битый и крашеный Aston Martin.
1: Серьезно, в таком салоне?
4: 80 миллионов рублей. Ну, типа, давайте скиньте хотя бы пару миллионов. Ну,
1: как раз... звали, Вовка?
4: Вован звали, да?
1: Эх, Вовка. Ну,
4: зовут
1: такое?
4: Его Вова Селиванов. В общем, друзья, я вот всегда, когда, знаете, вот честно вам скажу, когда, например, у меня знакомые, друзья покупают себе, допустим, какое-то транспортное средство, неважно, это автомобиль, это может быть какая-нибудь лодка, это может быть мотоцикл, может быть, ну, что-то такое механическое. И мне говорят, хочешь прокатиться? Я, во-первых, говорю нет, потому что мало ли что-то не то нажмешь, или он резко стартанет, или еще вот... Не умею, не надо, вот не надо, правда?
1: Ну да, да.
4: Да, если хочешь там как-то вот, ну, произвести впечатление,
1: ну,
4: сначала
1: потренируйся да.
4: Чуть-чуть аккуратненько. Вот, а потом уже выделывайся. Это утреннее шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина. Всем классной среды, всем шикарного 6 мая. Ну, а мы пойдем готовиться ко Дню радио. Пока.
1: Пока.
0: Активация.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте! Пришло время для спортивных новостей. У микрофона Александр Смирнов, и эта информация подготовлена специально для вас. В Лужниках завершился чемпионат России по настольному теннису. Сильнейшие игроки страны определили победителей в личном зачете. В мужском финале победу одержал Владимир Сидоренко. После победы он признался, что в ходе чемпионата было потрачено очень много сил. И финальный матч проходил уже на автопилоте.
2: Последний раз я проиграл Денису на чемпионате России в 23-м году. И сейчас даже не предугадывал исход матча, так как сам был очень уставший. И Денис хорошо играл. На этом турнире я сыграл максимальное количество матчей. Все финалы и очень сильно физически подустал. Поэтому с тренером даже не обсуждали ни тактику, ничего. Просто кивали друг другу и говорили: давай, играть и играть.
1: В женском одиночном разряде победу одержала представительница Республики Татарстан Мария Тылакова. После финального поединка она призналась, что трудно было встречаться с соперницей, которая тебя очень хорошо знает.
3: Я знала, что будет непростой финал, потому что мы очень хорошо друг друга знаем. Также мы там 15 лет тренируемся вместе. И я знала, что она будет хорошо играть, так как для нее это первая медаль. И она достаточно будет расслаблена. Ну и в принципе она тоже в хорошей форме на этом турнире. Я знала, что нужно на характере просто вытаскивать, где-то психологическое какое-то давление создавать. И это мне очень помогло.
1: Ростов-Дон победил Астраханочку в четвертом матче серии плей-офф 1/2 финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и вышел в финал соревнований. Игра, состоявшаяся накануне в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 27-17 в пользу хозяев площадки. Главный тренер Ростов-Дона на пресс-подходе после матча заявила, что была уверена в своих подопечных, несмотря на плохое начало игры.
4: Ну, первый тайм тяжело было, конечно. Не справились в защите поначалу. Был такой сумбур немножко. Знаем, что это возможно у нас в команде, и девочки у нас такие шальные в хорошем смысле слова, поэтому знаем, что может не получиться, но настраиваем на то, что нужно бороться и догонять, и то, что мы сделали. Мне нужно было первый тайм, чтобы мы сыграли на равных, и мяч мы повели, это очень хорошо для нас. А второй тайм уже для нас чуть полегче, потому что все-таки Астрахань играет одним составом, у нас все равно у нас замен больше. Ну, сегодня выдохнем, завтра будем все анализировать и готовимся к финалу.
1: Ну а мы продолжаем следить за спортивными событиями. И до встречи на волнах в ритме любимого города.
0: Интервью участников, мнения специалистов и экспертов. Самая оперативная информация. Каждый день на Apex Radio. Новости спорта.

Доброе утро, Кузбасс! На любимой радиостанции Лена Орлова я с удовольствием открываю мой эфир в эту маленькую пятницу. Впереди длинные праздничные выходные, а значит, настроение уже просится повыше. Главный повод дня – День Святого Георгия Победоносца, символа мужества, стойкости и веры в победу. Очень сильная дата для середины недели. И первый привет сегодня отправляю в Кемерово, где в музее космонавта Алексея Леонова можно увидеть не только вещи, связанные с космосом, но и его картины, книги и даже образцы космической еды. Пусть день будет смелым, светлым и удачным, а в следующем выходе добавим легкости и бодрого вкуса.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
2: Реклама. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юнис в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Кроссоверы Хавейл на полном приводе и автомате. От 2 миллионов 449 тысяч рублей в Хавейл Сибимпекс. Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет, специальные кредитные условия. Ваша ставка 0,01 до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
5: Мойка высокого давления из Керхер-центра «Кристофер».

0: Это прямо незаменимый аппарат. Можно мыть не только машину, но и садовый инвентарь на даче. Теперь все чисто. Сайдинг, дорожки. Я даже ковры ей мыл. Отлично справляется. В общем, настоящая находка. А еще в Керхер-центре Кристофер все в наличии. Приехал и купил. Керхер-центр Кристофер. Ищите в своем городе.
1: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Питер, Ульянова, 9, 11, корпус 2, Петрштокали, комната 1Б, УГРН 102, 773-984, 63-64, 16+.
2: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили Рио и Крета от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101. Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,1% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
3: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу.
4: 331-332.
5: Дамы, после окончания Масленицы спортзал ждет вас на блины. В наличии блины по 5, 10 и 15 килограммов.

0: в эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что это только сейчас скаты электрические, а в 19 веке они работали на угле и пару?
2: Весна на Апекс-радио.

Продолжаем на Кузбасской волне, и сейчас повод очень понятный и жизненный – День напитков. Самое время вспомнить, что настроение иногда начинается с простых вещей. Любимого чая, бодрого кофе, ягодного морса или обычной чистой воды. Главное, чтобы было вкусно и к месту. И привет летит в Новокузнецк, город, где Кузнецкая крепость по-прежнему остается одной из самых сильных точек притяжения. А рядом с историей здесь живет еще и очень красивая природная деталь. Настоящий водопад у музейного комплекса. Согласитесь, звучит уже как маршрут на выходные. В следующем блоке будет еще один майский повод и немного движения.

На радио нашего региона день поездки в школу на велосипеде. Праздник детский, но настроение у него очень взрослое. Больше движения, больше свежего воздуха, больше радости от простого пути. Даже если школа давно позади, идея эта отличная. Иногда пересесть с машины на велосипед или просто пройтись пешком. А привет сегодня получает Прокопьевск, где драматический театр давно стал гордостью города. И для него когда-то впервые в Кузбассе построили специальное театральное здание. Друзья, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и пишите, помните ли вы свой первый велосипед? А в следующем лайнере обязательно поздравим именинников и скажем еще кое-что полезное.

А сейчас самые теплые поздравления от любимой волны. Сегодня именины у Александра, Валерии, Егора и Юрия. Пусть этот день принесет вам добрые встречи, уверенность в себе и побольше поводов улыбаться. И очень, кстати, сегодня еще и день герба и флага Москвы. Дата про символы, память и уважение к истории. А у каждого города ведь тоже есть свой характер, свой знак, свое лицо. Привет Ленинск-Кузнецкому, где музей шахтерской славы хранит сильную трудовую биографию этой земли. И одно напоминание на весь день. Если попросить Алису или Марусю включить Apex Radio, то зазвучит любимая радиостанция в ритме любимого города. Через короткую музыкальную паузу заглянем в народный календарь.

0: Кино. 101 FM.
1: Качественный продукт – это самая лучшая реклама.
2: Генри Форд.
3: Реклама.
4: Олег, страховка – это сложно?
5: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
6: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
7: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай. Поверни. Потяни. Газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Громада! Мебель в наличии. Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
12: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
13: Мне сувать! Соус зеленый! Алекс Радио!
14: Михаил Булгаков и Антон Чехов по профессии были врачами, а прославились как писатели. Вот что получается, если у врача разборчивый почерк.
15: Новости происшествий. Съезд учителей математики закончился дракой. Чего-то не поделили.

А я вот елку до сих пор не выбросила. Уже стыдно нести. Возьму большой черный мусорный пакет. Пусть лучше думают, что труп.

0: По народному календарю сегодня Егорьев день или Егорий Вешний. В старину говорили, что это настоящее открытие весны. Время росы, травы, движения и доброй заботы о доме и хозяйстве. Очень правильное настроение для среды, когда уже хочется выдохнуть и чуть больше смотреть вперед. И здесь особенно уместен привет Мариинску, городу спокойному, старинному, с красивой купеческой интонацией. В музее Береста Сибири собрана большая коллекция берестяных изделий, и в этом есть особая сибирская красота. Тепло рук, ремесло и память. Пусть в вашем доме тоже будет что-то настоящее и сделанное с душой. А дальше анонс хороших новостей.
1: Весна пришла,

Финальные минуты этого часа встречаем под знаком дня без домашних заданий. И, честно говоря, даже взрослые сегодня готовы этому немного позавидовать. Иногда лучше подарок себе, снять лишнюю нагрузку, не требовать невозможного и оставить место для воздуха. Тем более впереди длинные выходные и у всех уже легкое праздничное настроение. Привет Белову, где парк Центральный давно стал любимым местом прогулок, и колесо обозрения высотой 28,4 метра делает городскую картинку еще ярче. И уже совсем скоро в хороших новостях Александр Смирнов расскажет. Завтра в Новокузнецке изменят движение транспорта из-за репетиции парада ко Дню Победы. Во втором части моего эфира поговорим о весне, балансе и солнце.

0: Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио». Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ 420098 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости». Доброго дня всем, кто настроен на нашу FM-волну. С новостями для любимого города в эфире Александр Смирнов. Правительство РФ списало Кузбассу почти 16 миллиардов рублей долгов по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно уже опубликовано на сайте правительства. Как заявил губернатор Кузбасса, это стимул и дальше активно вкладывать средства в развитие социальной и инженерной инфраструктуры, а также в повышение качества жизни людей. А между тем, завтра в Новокузнецке на время репетиции парада ко Дню Победы изменят движение транспорта. Как предупредили в городском управлении по транспорту и связи, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по временным схемам. Более подробную информацию о конкретных маршрутах можно найти на сайте управления. Кроме того, завтра в Кемерове ограничат движение на дублере Притомского проспекта. В течение дня там будет проводиться легкоатлетическая эстафета, приуроченная ко Дню Победы. Как сообщили в администрации города, движение и остановку транспорта запретят на участке дублера от 5-й Заречной улицы до Московской площади и по дороге вдоль аллеи спортсменов. Ограничения продлятся с 8 утра до 4 часов дня. А я напоминаю, что всю эту информацию и не только вы можете как услышать по всей нашей офлайн-сети в Кузбассе, так и прочитать на официальном сайте apexradio.ru. С вами был Александр Смирнов, и всем хорошего дня!

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Что будет, если скрестить ВАЗ-2101 и «Локомотив»? Нейросеть знает ответ. Художник взял образец легендарной копейки и создал поезд, который выглядит так, будто его спроектировали на том же заводе в 70-х. Результат получился одновременно ностальгическим и футуристическим. Локомотив имеет узнаваемую круглую оптику и классический зеленый кузов. Поезд явно не разгоняется до космических скоростей, но едет с душой. Теперь фанаты «Жигулей» требуют запустить такую электричку хотя бы в музее. Главное, чтобы у нее все детали оставались на местах до прибытия на первую же станцию. Один мужчина зашел в барбершоп подстричься и испытал настоящий культурный шок. Вместо привычных фото с прическами парикмахер демонстрировал варианты через мемы с животными. Клиенту предложили стрижку, как у французского бульдога. Похоже, эра классических каталогов стрижек подходит к концу. Теперь парикмахеры вдохновляются не модными журналами, а забавными картинками в интернете. В следующий раз, возможно, предложат стрижку под енота или альпаку. Финский художник Дэвид Папа создает огромные картины прямо на арктических льдах, песчаных пустошах и горных вершинах. Вместо холста у него природа, а вместо красок – мел, древесный уголь и натуральные пигменты. Полностью оценить замысел можно только с высоты, например, с воздуха. Но у этих произведений искусства есть один недостаток – они живут недолго. Ветер, дождь и время расправляются с ними так же быстро, как они появляются на свет. Художник не жалеет своей работы и не пытается их сохранить. Получается такой мгновенный шедевр. Посмотрел и забыл. Но в памяти осталось. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Если вы только сейчас к нам присоединились, добро пожаловать на любимую радиостанцию «Кузбассе полдень». Прямо сейчас Международный день против диеты. Повод, который звучит не про булочки без меры, а про нормальное отношение к себе, без мучительных запретов и вечной борьбы с отражением в зеркале. Весна все-таки должна радовать, а не воспитывать. Привет, Юрге, где работает очень необычный музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока. Место тонкое, редкое и по-настоящему интересное. Так что сегодня выбираем бережность к себе, хороший обед и нормальное состояние. А в следующем выходе красиво подведем вас к погоде.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
2: Виктор Ерофеев.
3: Реклама. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юнис в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
5: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
4: Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрий Ульянова, 9/11, корпус 2, Федор Штокарь, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
6: Специально для России обновленный Хавейл Джолион в Сибенбэкс. Новый мощный турбированный двигатель, эргономичный салон, удобные физические кнопки. В мае от 1 949 000 рублей.
4: Кредит от 0,01 до 13,9%.
6: Кемерово, Тукачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72.
7: Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Диапазон ставки от 0,01 до 13,9%. Кредитор ПАО «Альфа-Банк», 2026 год.
8: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропенсоинструмент в забей! Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
9: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
10: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
11: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
12: Весна – время обновлений. Надежные автомобили «Рио» и «Крета» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101.
4: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
13: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
14: Птиц на улице ловит, а домашнего попугая почему-то не трогает.
15: Ну так это же он заначку бережет.

0: В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что больше всего женщины любят помолчать, но им на это просто не хватает времени.

0: Есть сегодня очень солнечный повод – Ярила Вешний. Праздник весны, света и настоящего пробуждения природы. Это как раз та интонация, с которой особенно приятно оглянуться по сторонам, вдохнуть поглубже и понять – май уже всерьез вступил в свои права. А привет сейчас отправляется в Междуреченск, город между Томью и Усой, откуда начинаются дороги к поднебесным зубьям, остроконечным вершинам, цветущим долинам и горной свободе. Очень созвучно сегодняшнему дню. И самое время узнать, что приготовило небо на ближайшие часы. Далее прогноз погоды. Его для вас представит наша очаровательная Ирина через короткую музыкальную паузу.
1: На счастье в простом, как дурак всю жизнь напролом.

0: башни. Погода в Кузбассе.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Apex Radio – ваш верный музыкальный друг в самом красивом уголке нашей России. По данным нейросети Яндекс, сегодня в течение дня переменная облачность. По северу области местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на южный 4-5 метров в секунду. При грозах порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747-746 миллиметров ртутного столба. Влажность 58-69%. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский днем плюс 14 градусов, вечером плюс 12. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск в течение дня плюс 20-25, вечером плюс 20-23 градуса. Междуреченск сейчас плюс 20-23, вечером 13-14 тепла. Шерегеш в течение дня плюс 17-20, вечером плюс 12, плюс 13 градусов. Apex Radio. Откройте свое сердце навстречу счастью. Позвоните родным и скажите теплые слова. Обнимите близких, поделитесь добротой с теми, кто рядом. Пусть наша музыка станет саундтреком ваших самых светлых моментов в этот чудесный день в нашем родном Кузбассе.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.

Продолжаем мой эфир на Кузбасской волне. И сейчас в центре внимания День Дождь Бога. Праздник теплый, светлый, очень майский. Про солнце, силу земли, хороший ход жизни. Когда вокруг все зеленеет, такие даты звучат особенно красиво. И в этом настроении хочется передать привет Таштаголу, городу, где горная Шори умеет впечатлять и природой, и культурой. Скульптура «Золотая Шория» давно стала одним из символов этих мест. А музей этнографии и природы знакомит с бытом, верованиями и историей шорцев. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте и пишите, где вы набираете сил этой весной. В следующем выходе будет полезный совет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте-ка все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки: выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шаркания — это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается, и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля — дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

этой весной Apex Radio всегда с тобой. Весна на Apex Radio. So lost in the city lights.

А сейчас снова очень жизненный повод – день напитков. И у него есть прекрасная полезная сторона. Напоминание, что обычная вода, морс или несладкий чай порой делают для самочувствия больше, чем кажется. Особенно в теплый майский день, когда легко забыть про простой питьевой режим. И привет передаем МСК, городу, где историко-этнографический музей давно стал культурной точкой притяжения. А Московская картинная галерея добавляет пространству творческого воздуха. Все это про спокойствие, внимание к себе и красивую паузу среди дел. Так что сегодня поднимаем стакан за бодрость без суеты. В следующем блоке снова обратимся к народному календарю и его мудрым подсказкам.

0: 101 FM.
1: Что делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
2: Татьяна Толстая.
3: Реклама.
4: Весна – время обновлений. Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101.
5: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
6: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
7: Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрия Ульянова, 9 метров, 11, корпус 2, это Штокольный, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64-16+.
8: Внимание! У нас отличные новости!
9: 20% скидка на мини-мойки и пароочистители «Керхер» в ваш день рождения.
10: Вы просили, мы сделали.
11: Чистота по выгодной цене – это реально. Подробности акции уточните в «Керхер-центрах» и на сайте christopher.ru. «Керхер-центр Кристофер».
12: Ищите в вашем городе.
13: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
14: А вот в нашей школе физрук Сидоров, физрук, до сих пор считает, что после цифры 4 следует цифра «закончили». Так вот.
15: Шоу «Сапилявы».
14: Мам, я пойду с собакой погуляю.
16: Дозыли! И так каждый день то с Масой очередной гуляюсь, то с Катей. А теперь вот на собак пересол.

Во втором часе моего эфира снова открываем народный календарь, и сегодня Егорьев день. Наши предки связывали его с окончательным поворотом к весне, с росой, травой и выгоном скота на пастбище. В этом много правильной майской энергии – двигаться дальше, не застревать в зимней тяжести и больше доверять живому ходу природы. Очень в таком настроении звучат осинники – город, где есть святый Ильинский источник, место тишины, памяти и внутреннего равновесия. Иногда именно такие точки и помогают собраться заново. Пусть остаток дня будет без лишней спешки и с чистой головой. А в следующем лайнере анонсируем спортивные новости и заглянем в будущий час.

0: в этот день. События, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил тоннель Сайкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
1: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Весна на Апекс Радио.
1: Финишируем этот час под знаком Дня Святого Георгия Победоносца, даты которой всегда напоминает о силе характера и умении идти до конца. И согласитесь, в спорте это слышится особенно точно. Уже совсем скоро на любимой волне спортивные новости, а еще эксклюзивные комментарии от спортсменов и тренеров. Привет Пыл Исаеву, где лыжероллерная трасса длиной 2200 метров давно живет активной жизнью и собирает любителей движения в любое время года. В третьем часе у нас будет немного сказки в день встречи с Белым Рыцарем, чуть больше свободы в день без домашних заданий и еще одна весенняя подсказка из народного календаря. После новостей обязательно продолжим.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте! Пришло время для спортивных новостей. У микрофона Александр Смирнов, и эта информация подготовлена специально для вас. В Лужниках завершился чемпионат России по настольному теннису. Сильнейшие игроки страны определили победителей в личном зачете. В мужском финале победу одержал Владимир Сидоренко. После победы он признался, что в ходе чемпионата было потрачено очень много сил. И финальный матч проходил уже на автопилоте.
2: Последний раз я проиграл Денису на чемпионате России в 23-м году. И сейчас даже не предугадывал исход матча, так как сам был очень уставший. И Денис хорошо играл. На этом турнире я сыграл максимальное количество матчей. Все финалы и очень сильно физически подустал. Поэтому с тренером даже не обсуждали ни тактику, ничего. Просто кивали друг другу и говорили: давай, играть и играть.
1: В женском одиночном разряде победу одержала представительница Республики Татарстан Мария Тылакова. После финального поединка она призналась, что трудно было встречаться с соперницей, которая тебя очень хорошо знает.
3: Я знала, что будет непростой финал, потому что мы очень хорошо друг друга знаем. Также мы там 15 лет тренируемся вместе. И я знала, что она будет хорошо играть, так как для нее это первая медаль. И она достаточно будет расслаблена. Ну и в принципе она тоже в хорошей форме на этом турнире. Я знала, что нужно на характере просто вытаскивать, где-то психологическое какое-то давление создавать. И это мне очень помогло.
1: Ростов-Дон победил Астраханочку в четвертом матче серии плей-офф 1/2 финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и вышел в финал соревнований. Игра, состоявшаяся накануне в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 27-17 в пользу хозяев площадки. Главный тренер Ростов-Дона на пресс-подходе после матча заявила, что была уверена в своих подопечных, несмотря на плохое начало игры.
4: Ну, первый тайм тяжело было, конечно. Не справились в защите поначалу. Был такой сумбур немножко. Знаем, что это возможно у нас в команде. И девочки у нас такие шальные, в хорошем смысле слова. Поэтому знаем, что может не получиться. Но настраиваем на то, что нужно бороться и догонять. И то, что мы сделали. Мне нужно было первый тайм, чтобы мы сыграли на равных. И мяч мы повели. Это очень хорошо для нас. А второй тайм уже для нас чуть полегче, потому что все-таки Астрахань играет одним составом, у нас все равно у нас замен больше. Ну, сегодня выдохнем, завтра будем все анализировать и готовимся к финалу.
1: Ну а мы продолжаем следить за спортивными событиями. И до встречи на волнах в ритме любимого города.
0: Интервью участников, мнение специалистов и экспертов. Самая оперативная информация. Каждый день на Apex Radio. Новости спорта. Apex в эфире.

Если вы только сейчас к нам присоединились, добро пожаловать в финальный час моего эфира. И начнем его с дня встречи с Белым Рыцарем. Праздник чуть сказочный, но очень человечный. Он про добрых людей, которые приходят вовремя, поддерживают без лишних слов и делают день светлее. Пусть сегодня каждый встретит именно такого человека. А привет летит в Гурьевск, город, где Кривеческий музей в бывшем купеческом здании и Золотая гора напоминают. У места может быть и история, и движение, и свой спокойный шарм. Иногда Белый Рыцарь – это просто хороший человек рядом. В следующем выходе оставим место для улыбки и легкой школьной мечты.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
2: Малкольм Гладуэлл.
3: Реклама. Специально для России. Обновленный Хавейл Джолион в Сибенбэкс. Новый мощный турбированный двигатель. Эргономичный салон. Удобные физические кнопки. В мае от 1 949 000 рублей.
4: Кредит от 0,1% до 13,9%.
3: Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72.
5: Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Диапазон ставки от 0,1% до 13,9%. Кредитор АО «Альфа-Банк». 2026 год.
6: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
9: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
10: Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег ты взял?
11: Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел.

0: Девушка, разрешите вам познакомиться с вами? Меня Федей зовут. Вот. Вот и иди, раз зовут.
1: Game over. У Кузбасса есть свое радио.

Есть сегодня и праздник, который вызывает улыбку у всех возрастов. День без домашних заданий. Да, официально он школьный, но кто из взрослых не мечтает иногда о дне без обязательных дел, срочных сообщений и длинных списков? Впереди длинные выходные, так что идея очень даже в тему. Оставьте себе хотя бы немного пространства для отдыха. И привет Салаиру, городу с особой глубиной, где храм святых апостолов Петра и Павла стоит в историческом центре. А дворец культуры давно остается заметной частью городского лица. Хороший вечер иногда тоже начинается с отмены лишнего. А в следующем блоке снова заглянем в народный календарь.

По народному календарю сегодня снова отмечаем Егорьев день. И к этому часу он звучит особенно спокойно. В старину верили, пришла настоящая весна, пора выпускать все доброе наружу, и скот на пастбище, и мысли на свет, и силы на дело. Очень правильная настройка для второй половины среды. И очень в этом чувствуется и слышится Калтан. Город со своим размеренным ритмом, сквером шахтеров и спортивно-туристическим комплексом «Гора Солнечная», который уже одним названием задает нужный тон. Пусть остаток дня идет без резких поворотов, но с хорошей внутренней опорой. В следующем лайнере вспомним про символы, характер и городскую память.

0: А сейчас в эфире день герба и флага Москвы. Повод про символы, которые не просто украшают документы и площади, а собирают в себе характер города, его память и уважение к прошлому. Очень красивая дата, особенно накануне больших майских дней. И привет Киселевску, где храм в честь святых апостолов Петра и Павла стоит на возвышенности и сам по себе давно стал заметным городским ориентиром. Есть места, которые считываются сразу, как знак, как образ, как история. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте и пишите, какой символ своего города вы считаете самым узнаваемым. Через короткую музыкальную паузу останется полезная тема и наше финальное прощание.
1: Милая, не бойся, если я нужен, сразу к тебе.

И еще один очень современный повод – 6 мая, Международный день против диеты. Главное здесь не в том, чтобы махнуть рукой на здоровье, а в том, чтобы перестать воевать с собой и выбрать нормальный, бережный подход. Полезная тема отсюда рождается сама. Лучше регулярное питание, вода, движение и сон, чем резкие запреты и вечное чувство вины. И привет Анжеро Суджинску, одному из старейших городов Кузбасса, где городской краеведческий музей хранит больше 48 тысяч единиц от археологии до документов и редких коллекций. Внимание к важным деталям всегда работает на пользу. И в финале моего эфира останутся хорошие новости и теплое прощание.

0: 101 FM.
1: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
2: Стив Мартин.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 миллионов 449 тысяч рублей. В «Хавейл» «Сибимпекс». Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01% до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, 3-3-3-9-3-13, корпус 2, Эдаштока, Лейн, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
5: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили Рио и Крета от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского 63 за новым авто. Телефон 450101.
4: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России». 2026 год.
6: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
7: Выписка из милицейского протокола. Вчера гражданин Мишин нанес гражданину Николаеву 6 ударов по голове. Начало 6-го удара соответствовало 12 часам московского времени.
8: Тяжелые свадебные обычаи. Ну ладно бы с ее родней подраться. Так ведь еще в 10 часов вечера горячее подадут.
9: Танцуем?
10: О, ух ты!

А я купила себе серёжки в виде комариков. Ой, прикольные такие. За один только вечер от подруг 4 раза по уху получила.

Снова народный календарь и снова очень тема сегодняшнего дня. Кузьма огородник, будто сам подсказывает, чем заняться на майских без суеты и лишнего шума. Например, привести в порядок участок, посадить что-то простое, подмести дорожки, достать садовые перчатки и почувствовать, что сезон начался. Передаем привет осинникам, городу с хорошей спокойной интонацией, где особенно понятно, не все лучшее происходит на высокой скорости. Иногда лучший отдых – это земля под руками, чай в кружке и пауза на солнышке. А в следующем блоке будет еще один очень уютный повод этого дня и идея для пикника без мангала.

Финальные минуты сегодня хочется оставить под знаком Ярилы Вешнева, праздника света, движения и настоящей майской силы. Впереди длинные выходные, пусть они начнутся с правильного настроя, побольше воздуха, теплых встреч и спокойных дорог. Привет тайге, городу, чья история крепко связана с железной дорогой, а исторический музей бережно собирает память места и времени. И прямо сейчас в хороших новостях Анастасия Тюменцева расскажет. Некоммерческие организации обяжут верифицировать свои сайты и страницы через госуслуги. Спасибо, что провели этот день со мной. У микрофона была Лена Орлова. Хорошего продолжения дня, Кузбасс. А дальше эфир продолжит Дина Светлова. До завтра. Welcome to the Hotel California.

0: Апекс новости. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В России некоторым регионам сократят долги по бюджетным кредитам на 114 миллиардов рублей. А об этом сообщили в правительстве РФ. В кабинете министров подчеркивают, что государство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. А об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, на реализацию мастер-планов городов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан.
1: 1 сентября этого года вступает в силу закон, обязывающий некоммерческие организации в форме благотворительных фондов верифицировать свои сайты и страницы в социальных сетях через госуслуги. Как объясняют авторы закона, это поможет обезопасить граждан и организации от онлайн-мошенников. Подробнее об этом рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
3: Почему мы стали работать над этим законом? После обращений самих некоммерческих организаций. Часто так происходит, что мошенники пользуются их добрым именем, репутацией, создают недостоверные страницы в социальных сетях для того, чтобы обманывать людей. Нужны были решения, и мы нашли простой, как нам кажется, удобный механизм верификации через государственные услуги. После того, как некоммерческая организация соединит 2 личных кабинета в социальных сетях и на государственных услугах, на то появится специальный знак достоверности.
1: На сегодняшний день российские лифтовые заводы загружены всего на 2/3 от мощности, и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом сообщили в Национальном лифтовом союзе. Основными причинами такой динамики называют срыв программы по замене отслуживших лифтов в многоквартирных домах, спад в строительстве и высокую ключевую ставку, не позволяющую покупателям лифтов увеличить спрос. А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Что будет, если скрестить ВАЗ-2101 и «Локомотив»? Нейросеть знает ответ. Художник взял образец легендарной копейки и создал поезд, который выглядит так, будто его спроектировали на том же заводе в 70-х. Результат получился одновременно ностальгическим и футуристическим. Локомотив имеет узнаваемую круглую оптику и классический зеленый кузов. Поезд явно не разгоняется до космических скоростей, но едет с душой. Теперь фанаты «Жигулей» требуют запустить такую электричку хотя бы в музее. Главное, чтобы у нее все детали оставались на местах до прибытия на первую же станцию. Один мужчина зашел в барбершоп подстричься и испытал настоящий культурный шок. Вместо привычных фото с прическами парикмахер демонстрировал варианты через мемы с животными. Клиенту предложили стрижку, как у французского бульдога. Похоже, эра классических каталогов стрижек подходит к концу. Теперь парикмахеры вдохновляются не модными журналами, а забавными картинками в интернете. В следующий раз, возможно, предложат стрижку под енота или альпаку. Финский художник Дэвид Папа создает огромные картины прямо на арктических льдах, песчаных пустошах и горных вершинах. Вместо холста у него природа, а вместо красок – мел, древесный уголь и натуральные пигменты. Полностью оценить замысел можно только с высоты, например, с воздуха. Но у этих произведений искусства есть один недостаток – они живут недолго. Ветер, дождь и время расправляются с ними так же быстро, как они появляются на свет. Художник не жалеет своей работы и не пытается их сохранить. Получается такой мгновенный шедевр. Посмотрел и забыл. Но в памяти осталось. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Добрый день, Кузбасс! У микрофона Дина Светлова. Благодарю Елену Орлову за бодрый эфир. Ну, а я продолжаю мой час этой маленькой пятницы, и впереди нас ждут длинные праздничные выходные. Сегодня день святого Георгия Победоносца. Имя Георгий переводит как «земледелец», а образ победоносца веками связывают с мужеством и защитой. В Кемерово этот повод звучит особенно тепло. Держим порядок в делах, поддерживаем своих и не спорим с мелочами. Совет для вас. Перед выходными проверьте документы, лекарства, зарядки и билеты, если едете в гости или на дачу. Пусть дорога будет спокойной, а настроение победным по Кузбасски.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Лучшая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
2: Реклама. Специально для России. Обновленный Хавейл Джолион в 7-Bex. Новый, мощный турбированный двигатель. Эргономичный салон. Удобные физические кнопки. В мае от 1 949 000 рублей.
3: Кредит от 0,1% до 12,9%.
2: Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72.
3: Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Депозит ставки от 0,1% до 13,9%. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
6: Аптечная сеть «Алоэ».
7: Необходима консультация специалиста.
8: Громада! Мебель в наличии. Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
9: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
10: Кручусь, как белка в колесе.
11: Извините, пожалуйста, крутится там только колесо. Сама белка совсем не крутится.

0: Татьяна ведет непримиримую войну с ожирением и уже взяла в плен 50 килограммов жира.
1: В ритме любимого города.

день напитков сегодня напоминает, настроение иногда начинается не с больших решений, а со стакана воды, чая или домашнего морса. Этот неофициальный праздник отмечают 6 мая, предлагая вспомнить любимые напитки, но здоровье все равно любит меру. В Новокузнецке перед работой, прогулкой или поездкой положите в сумку бутылку воды, особенно если с вами дети. Не заменяйте весь день кофе, чередуйте его с водой, а сладкие напитки оставьте как десерт. Для планов на вечер важна и погода, одежда, дорога, машины и дети. Совсем скоро прогноз погоды от нашей Ирины. Не пропустите на Апекс Радио.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Айбикс Радио – ваш верный музыкальный друг в самом красивом уголке нашей России. По данным нейросети Яндекс, сегодня в течение дня переменная облачность. По северу области местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на южный 4-5 метров в секунду. При грозах порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747-746 миллиметров ртутного столба. Влажность 58-69%. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовский днем плюс 14 градусов, вечером плюс 12. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск в течение дня плюс 20-25, вечером плюс 20-23 градуса. Междуреченск сейчас плюс 20-23, вечером 13-14 тепла. Шерегеш в течение дня плюс 17-20, вечером плюс 12, плюс 13 градусов. Апекс Радио. Откройте свое сердце навстречу счастью. Позвоните родным и скажите теплые слова. Обнимите близких, поделитесь добротой с теми, кто рядом. Пусть наша музыка станет саундтреком ваших самых светлых моментов в этот чудесный день в нашем родном Кузбассе.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

Друзья, отмечаем Международный день против диеты. Повод поговорить с собой без строгого голоса внутреннего контролера. Движение «День без диеты» началось в 1992 году и поддерживает уважение к разным телам, здоровым отношениям с едой и без гонки за чужими стандартами. В нашем любимом городе, где день часто летит между работой, дорогой и семьей, лучше всего работает не запрещать себе все, а собрать нормальный обед. Суп, крупа, рыба, овощи – это не наказание, а топливо для жизни. Маленький лайфхак, друзья, ешьте без телефона. Хотя бы первые 5 минут. Так организм быстрее понимает, что нужно обедать.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки — выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шаркания — это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля – дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

День в школу на велосипеде сегодня добавляет майскому труду движения и свободы. Интересный факт. Именно 6 мая появилась идея праздника «Безопасные маршруты и активная дорога для детей». В нашем городе это можно превратить в семейную проверку. Шлем по размеру, тормоза работают, катафоты на месте, а дорога понятна. И лучше всего ехать группой со взрослыми, а не устраивать гонку «Кто первыми к звонку». Велосипед – отличный транспорт, если он дружит с правилами. В следующем моем выходе символы, эстафета и хорошие новости. Не пропустите! Okay.

0: 101 FM.
1: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
2: Деннис Гарсия.
3: Реклама. Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
4: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
5: Аптечная сеть «Алоэ».
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
8: Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрий Ульянова, 9/11, корпус 2, это Штокарей, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
9: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
10: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу. 331-332.

0: Ну я не понимаю, за что ругают нашу почту. Я вчера получил посылку из Москвы. Заказывал чехол для телефона. От Москвы до нас 800 километров. Посылка шла 20 дней. Ну что, средняя скорость почтальона 6 километров в час. Рабочий день 8 часов. Вычитаем выходные и получаем, что на некоторых участках пути он даже иногда бежал.
1: Посуди меня, давай! Не тащусь, не тащусь!
0: Лено, выходи за меня замуж, а?
2: А ты мне купишь кольцо с бриллиантом?
0: Ну, то есть, вот так сразу отказ, да?

Друзья, отмечаем день герба и флага Москвы, и он неожиданно связан с Георгием Победоносцем. Этот праздник столица России отмечает 6 мая, потому что на гербе и флаге изображен всадник, поражающий змея, святой Георгий. Для Новокузнецка это хороший повод вспомнить. У каждого города есть свои знаки, память и характер. Можно сегодня устроить маленькую семейную игру, найти герб своего города, узнать, что на нем.

0: в этот день. События, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил туннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
1: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

финале моего часа день в школу на велосипеде, и он звучит особенно спортивно. Движение, команда и внимательность на дороге. Хорошие новости впереди от Александра Смирнова. Он расскажет, что завтра в Кемерово состоится легкоатлетическая эстафета. Интересный факт. По опубликованным данным, участники преодолеют дистанцию 3,3 километра, а старт запланирован на утро. Водителям и пассажирам стоит заранее посмотреть ограничения движения и выехать с запасом. Без раздражения и спешки. Через короткую музыкальную паузу в эфире Александр Смирнов. Ну а в следующем часе я расскажу про день совместной детской тренировки и Всемирный день хищных растений. Оставайтесь на любимой волне.

0: Средство массовой информации радиоканал «Апекс Радио» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ 420998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости». Доброго дня всем, кто настроен на нашу FM-волну. С новостями для любимого города в эфире Александр Смирнов. Правительство РФ списало Кузбассу почти 16 миллиардов рублей долгов по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно уже опубликовано на сайте правительства. Как заявил губернатор Кузбасса, это стимул и дальше активно вкладывать средства в развитие социальной и инженерной инфраструктуры, а также в повышение качества жизни людей. А между тем, завтра в Новокузнецке на время репетиции парада ко Дню Победы изменят движение транспорта. Как предупредили в городском управлении по транспорту и связи, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по временным схемам. Более подробную информацию о конкретных маршрутах можно найти на сайте управления. Кроме того, завтра в Кемерове ограничат движение на дублере Притомского проспекта. В течение дня там будет проводиться легкоатлетическая эстафета, приуроченная ко Дню Победы. Как сообщили в администрации города, движение и остановку транспорта запретят на участке дублера от 5-й Заречной улицы до Московской площади и по дороге вдоль аллеи спортсменов. Ограничения продлятся с 8 утра до 4 часов дня. А я напоминаю, что всю эту информацию и не только вы можете как услышать по всей нашей офлайн-сети в Кузбассе, так и прочитать на официальном сайте apexradio.ru. С вами был Александр Смирнов, и всем хорошего дня!

студии Apex Radio Дина Светлова, Кузбасс, доброго продолжения дня. Мой эфир идет дальше, легко и очень по-нашему. День совместной детской тренировки напоминает, спорт в семье начинается не с дорогого абонемента, а с личного примера. Детям проще полюбить движение, когда взрослые делают рядом, а не командуют с дивана. В Ленинске-Кузнецком можно начать просто. 10 минут разминки во дворе, прогулка быстрым шагом или семейная эстафета до ближайшей лавочки. Совет для вас. Не сравнивайте ребенка с другими, отмечайте личный прогресс. Так спорт становится общей семейной победой, а не наказанием.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Когда реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
2: Реклама. Специально для России. Обновленный Havail Jolion. Seven Bags. Новый мощный турбированный двигатель. Эргономичный салон. Удобные физические кнопки. В мае от 1 949 000 рублей.
3: Кредит от 0,01 до 12,9%.
2: Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-30-842-72-72-72.
4: Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01 до 13,9%. Кредитор АО «Альфа-Банк». 2026 год.
5: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
6: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
7: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
8: Олег, страховка, это сложно?
9: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
10: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
11: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
12: А жена говорит музу.
13: Ой, что-то у меня что-то опять голова разболелась. А вот от чего не пойму. Скажи честно, ты что, опять захотел секса, да? Из-за тебя это у меня сейчас голова трясет?
14: Ты пилял?
15: Люсенька, ну ты бы помыла сливы-то.
14: Ой, да ну, лень.
15: Да? А дизентерии потом болеть не лень?
14: Не, мне предсказали, что я умру от старости. Вот так вот.
15: Ну да, сидя на унитазе.

Ненавижу я современную химию. Разве это нормально, что кондиционер для волос в моей ванной пахнет вкуснее, чем любой продукт в моем холодильнике?

Дорогой Кузбасс, сегодня Всемирный день борьбы с астмой. Важный повод поговорить о дыхании спокойно и внимательно. Международные эксперты в этом году подчеркивают доступ к противовоспалительным ингаляционным препаратам для людей с астмой. В Беловодье рабочий день может быть насыщенным, пыльным и быстрым. Особенно важно не терять одышку и кашель до понедельника. Маленький лайфхак. Если врач назначил ингалятор, проверьте срок годности и держите его там, где быстро найдете. Ну а чужие лекарства не используем даже из добрых рук. Здоровье любит точность, а не эксперименты в спешке. Берегите себя!

Друзья, отмечаем Всемирный день хищных растений. Праздник зеленых героев, которые будто сбежали из фантастического фильма. Такие растения ловят насекомых, но не от вредности, а потому что часто живут на бедных почвах и добывают питательные вещества немного необычным способом. В Киселевске эту тему можно превратить в семейную мини-лекцию. Не все странное опасно. Иногда оно просто очень умно устроено. Детям понравится Венерина мухоловка, а взрослым мысль, что природа вообще великий инженер. Только важное правило – редкие растения в природе не рвем и домой не несем. Лучше смотреть, фотографировать и восхищаться без ущерба для зеленого мира.

struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. День без домашних заданий звучит как музыка для школьников и как легкий испуг для родителей. Идея этого дня – дать детям паузу от учебной нагрузки и напомнить, что отдых тоже помогает вниманию. В Анжеро Суджинске такой вечер можно провести полезно. Не просто все в телефоны, а настольная игра, прогулка, разговор о планах и чтение вслух. Совет для вас – если уроки все-таки есть, сделайте их до ужина, короткими подходами по 20 минут, с перерывами. Мозг не трактор, ему тоже нужна остановка. Ну а если заданий нет, не заполняйте паузу новыми требованиями. Отдыхайте!

0: 101 FM.
1: Люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
2: Стив Джобс.
3: Реклама. Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов – забей.
4: Где швабра, тряпка, ведро?
5: Красота, правда? Наконец-то из ванны исчезла эта ерунда. Теперь у меня электрошвабра.
6: Электрошвабра Керхер. Идеально и без труда очищает ламинат, кафель, линолеум. Легкая, компактная, беспроводная электрошвабра Керхер. Чистый пол без хлопот. Керхер Центр Кристофер. Проспект Октябрьский, 36.
7: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101. Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
8: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
9: Парень с девушкой гуляют в парке. На центральной аллее фокусник показывает фокусы.
10: Уважаемые зрители, смотрите, я взмахну рукой, и вылетит птичка. Алле, опа!
9: Взмахивает рукой, и из рукава влетает пара голубей.
11: А, я знаю этот фокус. У него за спиной мешочек с голубями.
10: Смотрите, уважаемая публика! А сейчас из этой шляпы появится кролик! Алле, опа! Вот он!
11: А я знаю этот фокус! Это в этой шляпе двойное дно!
10: Ну ладно. А теперь, уважаемые зрители, у этой вот девушки из-под юбки сейчас выскочит обезьяна! Алле, опа!
12: Ну, Люсенька, теперь обоснуй. Как все это вот? Все, а?

Александру, Валерию, Егора и Юрия от всей нашей команды с праздником. Имена Егор и Юрий исторически связаны с именем Георгий, так что День Святого Георгия сегодня красиво перекликается с именинниками. Александром желаем силы и ясных решений, Валерием – энергии, красоты и спокойствия. Ну а всем Егорам и Юриям – удачи в делах и надежных людей рядом. Пусть эта маленькая пятница станет личным праздником даже среди рабочих задач. Сообщение от близких, звонок друга и любимый десерт. Все считается. Кузбасс поздравляет тепло, по-доброму и обязательно с хорошей музыкой.

День без домашних заданий в финале моего часа нам напоминает отдых, тоже часть большого маршрута, как хорошая остановка в дальней дороге. Хорошие новости впереди, друзья. Анастасия Тименцева расскажет, что федеральные трассы приведут к единому стандарту. Минтранс отмечает развитие опорной дорожной сети и модернизацию федеральных дорог. Ну а для слушателей это про безопасность, понятные поездки и меньше сюрпризов за рулем. Перед длинными выходными проверяйте дорогу, документы и состояние машины. Совсем скоро Анастасия Тименцева расскажет все хорошие новости. Ну а в следующем часе Международный день борьбы за права инвалидов и Егорьев день. Будет интересно!

0: Алекс Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. Система обязательного медицинского страхования предусматривает для пациентов довольно широкий перечень медицинских услуг. Но основная проблема в том, что в реальной жизни права, обратившиеся за медицинской помощью, все чаще нарушаются. Эту ситуацию прокомментировал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.
2: Так как поликлиника уже получила деньги на свое население вперед, пациенты для нее становятся лишними. То есть деньги-то мы получили, зачем нам тратить их на пациентов или на какие-то лабораторные исследования? Главные врачи поняли, что можно экономить на этом. Прием приемом, а лабораторные анализы не назначают.
1: Система обязательного медицинского страхования предусматривает для пациентов довольно широкий перечень медицинских услуг. Но основная проблема в том, что в реальной жизни права, обратившиеся за медицинской помощью, все чаще нарушаются. Эту ситуацию прокомментировал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. По статистике, треть всех аварий в стране происходит на федеральных трассах. По мнению экспертов, проблема в том, что федеральные трассы все разные. Есть современные четырехполосные с бетонными ограждениями, а есть трассы по одной полосе в разные направления. Поэтому в настоящее время в стране поставлена задача подтянуть все федеральные трассы под единый стандарт. Эти планы прокомментировал член Комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин.
3: Сейчас принято решение развивать опорную сеть нашей страны. Эта опорная сеть будет охватывать порядка 138 тысяч километров автодорог. И задача до конца 2027 года 85% этих дорог привести как раз к такому нормативу, для того, чтобы они соответствовали всем требованиям. Сегодня все дороги, которые, например, реконструируются или снова строятся, безусловно, уже с учетом всех этих требований, потому что мы видим, что трафик растет, задача безопасности на первом месте, задача комплексная, связанная с освещением, там, и с развязками, и с пешеходными переходами, с улучшением асфальтового покрытия.
1: В России стало больше мужчин, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком вместо женщин. А об этом говорят данные социального фонда и Росстата. Так, доля мужчин среди получателей пособия за последние 5 лет выросла с 2 до 12,5%. Эксперты также обращают внимание на данные исследования, согласно которым сегодня готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком около 50% отцов. А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Что будет, если скрестить ВАЗ-2101 и Локомотив? Нейросеть знает ответ. Художник взял образец легендарной копейки и создал поезд, который выглядит так, будто его спроектировали на том же заводе в 70-х. Результат получился одновременно ностальгическим и футуристическим. Локомотив имеет узнаваемую круглую оптику и классический зеленый кузов. Поезд явно не разгоняется до космических скоростей, но едет с душой. Теперь фанаты «Жигулей» требуют запустить такую электричку хотя бы в музее. Главное, чтобы у нее все детали оставались на местах до прибытия на первую же станцию. Один мужчина зашел в барбершоп подстричься и испытал настоящий культурный шок. Вместо привычных фото с прическами парикмахер демонстрировал варианты через мемы с животными. Клиенту предложили стрижку, как у французского бульдога. Похоже, эра классических каталогов стрижек подходит к концу. Теперь парикмахеры вдохновляются не модными журналами, а забавными картинками в интернете. В следующий раз, возможно, предложат стрижку под енота или альпаку. Финский художник Дэвид Папа создает огромные картины прямо на арктических льдах, песчаных пустошах и горных вершинах. Вместо холста у него природа, а вместо красок – мел, древесный уголь и натуральные пигменты. Полностью оценить замысел можно только с высоты, например, с воздуха. Но у этих произведений искусства есть один недостаток – они живут недолго. Ветер, дождь и время расправляются с ними так же быстро, как они появляются на свет. Художник не жалеет своей работы и не пытается их сохранить. Получается такой мгновенный шедевр. Посмотрел и забыл. Но в памяти осталось. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Привет, Кузбасс! С вами снова Дина Светлова. Мой эфир продолжается важной темой – Международным днем борьбы за права инвалидов. Доступная среда начинается не с красивой таблички, а с реальной возможности человеку пройти, проехать, получить услугу и не просить о невозможном. В Междуреченске это можно проверить очень просто. Не ставить машину у пандуса, не занимать специальные места, придерживать дверь. Но сначала спросить, нужна ли кому-то помощь. Фраза «вам помочь лучше, чем молчаливый рывок за коляску или сумку». Уважение – это когда человек сам решает, какая поддержка ему нужна, ведь вместе ли...

0: Кемерово, 101 FM.
1: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
2: Пауло Коэльо.
3: Реклама. Специально для России. Обновленный Havail Jolion. Seven Bags. Новый мощный турбированный двигатель. Эргономичный салон. Удобные физические кнопки. В мае от 1 949 000 рублей.
4: Кредит от 0,01 до 12,9%.
3: Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-30-842-72-72-72.
5: Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01 до 13,9%. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
6: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
7: Аптечная сеть «Алоэ».
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
10: Дистрибьютор ООО «Рарусов», Москва, Питер, Ульянова, Дмитров, 11, корпус 2, Петрштокали, комната 1Б, УГРН 102, 773-984, 63-64, 16+.
11: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
12: Новости спорта. В городе Нижние Пиндоры на областных соревнованиях по приседанию было произведено 27 тонн удобрений.
13: Люсь, а ты готовить-то умеешь?
14: Готовить-то я умею. Вот только никто почему-то не умеет есть то, что я готовлю.
15: Громче, пожалуйста.
13: Раньше я часто сидел в интернете. А теперь я купил хороший смартфон. И теперь я в интернете лежу.
15: Сон сепелявых.

День Дождьбога или Овсень большой в славянской традиции связан с приходом тепла, светом и ожиданием доброго урожая. Этот день также связывают с первым выгоном скота на пастбище, то есть с настоящим началом теплой хозяйственной поры. В осинниках между длинными выходными уже многие думают о даче, дороге и прогулках. И совет для вас – заранее проверяйте обувь, воду, аптечку и заряд телефона, особенно если едете за город и особенно если с детьми. Май любит красивый план, а не спешку на последней минуте. Оставайтесь на волне. Совсем скоро прогноз погоды от нашей Ирины.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Apex Radio – ваш верный музыкальный друг в самом красивом уголке нашей России. По данным нейросети Яндекс, сегодня в течение дня переменная облачность. По северу области местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на южный 4-5 метров в секунду. При грозах порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747-746 миллиметров ртутного столба. Влажность 58-69%. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский днем плюс 14 градусов, вечером плюс 12. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск в течение дня плюс 20-25, вечером плюс 20-23 градуса. Междуреченск сейчас плюс 20-23, вечером 13-14 тепла. Шерегеш в течение дня плюс 17-20, вечером плюс 12, плюс 13 градусов. Apex Radio. Откройте свое сердце навстречу счастью. Позвоните родным и скажите теплые слова. Обнимите близких, поделитесь добротой с теми, кто рядом. Пусть наша музыка станет саундтреком ваших самых светлых моментов в этот чудесный день в нашем родном Кузбассе.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.

Друзья, отмечаем день встречи с белым рыцарем. Звучит сказочно, но в жизни белый рыцарь – это не всегда человек на коне. В легендах рыцарь часто был символом защиты, чести и верности слову. В Мариинске, где старинные улицы будто сами держат атмосферу истории, можно найти современную версию такого героя. Водитель, который уступил дорогу, сосед, помогший донести сумку, подросток, поднявший чужую перчатку. Красивые поступки не требуют доспехов, им хватает внимания. В следующем моем выходе народный календарь. Егорьев день и полезные майские приметы без мистики, зато с заботой о доме, дороге и природе.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны, не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки — выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шаркания — это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля – дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

По народному календарю отмечаем Егорьев день. Интересный факт. У восточных славян этот день связывали с первым выгоном скота на пастбище, росой, весенними полевыми заботами и уважением к пастухам. В Таштаголе, где природа рядом и май зовет на прогулки, традицию можно прочитать современно. Бережем животных, не пугаем собак во дворах, не оставляем мусор у леса и внимательно смотрим под ноги на тропках. Если едете на дачу, проверяйте воду, перчатки и обувь. Народный календарь хорош тем, что напоминает простую вещь для нас. Весна пришла, но порядок сам себя ненавидит.

0: 101 FM.
1: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
2: Джошуа Белл.
3: Реклама. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юнис в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
5: Открываем дачный сезон! В забей! Инструмент в забей! Садовая техника в забей! Электро- и бензоинструмент в забей! Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
6: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» — это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
7: Аптечная сеть «Алоэ».
8: Необходима консультация специалиста.
9: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
10: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
11: На приеме у психотерапевта.
12: Доктор, у меня такие проблемы! Такие проблемы! И я не могу с ними справиться! Что мне делать, а? Ну, скажите, пожалуйста.
13: Ну, голубчик, не переживайте так. Ну, как говорится, Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что вы обязательно справитесь с вашими проблемами.
12: Да? А если не справлюсь?
13: Ну, это же логично. Значит, это не ваши проблемы.
14: Вернулся профессор Сидоров из командировки. И налюбоваться не может. Бойлер установлен, краны починены, ножи заточены. Жена беременна.

0: Добавляйся в самое большое радиосообщество Кемеровской области ВКонтакте. vk.com/apexradio. Apex Radio. В ритме любимого.
1: Весенний ветер перемен. Уже в эфире Apex Radio.
2: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
3: Давайте добавим этому дню яркости. Ярила Вишни добавляет движение и ощущение, что природа окончательно проснулась. В народных представлениях Ярила связывался с весенней силой, плодородием и молодой энергией. Поэтому праздник звучит хорошо перед длинными выходными. В Мысках можно отметить его без обрядов и сложных слов. Выйти на прогулку, выбрать безопасный маршрут, сфотографировать первые майские краски и не оставлять после себя мусора. Пусть солнышко будет не поводом торопиться, а причиной выдохнуть. Совсем скоро финал моего эфира. Спорт с Александром Смирновым и теплая передача микрофона в вечерний час. Оставайтесь рядом, вместе веселее!

0: а в этот день. События, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века – тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил туннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
1: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

День Святого Георгия Победоносца в финале моего эфира, и он оставляет нам точный образ. Сила – это смелость, порядок и поддержка своих. Ну а спорт как раз про то же самое. Характер, команда и движение вперед. Хорошие новости впереди, друзья. Спорт с Александром Смирновым. Что важного и бодрого произошло к вечеру? Через короткую музыкальную паузу в эфире Александр Смирнов расскажет все про спортивные новости. Ну а после микрофон принимает Андрей Ананьев. Он продолжит ваш вечер. Далее музыка, дорога домой и настроение маленькой пятницы. С вами была Дина Светлова. Кузбасс, спасибо за мой час и доверие. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте! Пришло время для спортивных новостей. У микрофона Александр Смирнов, и эта информация подготовлена специально для вас. В Лужниках завершился чемпионат России по настольному теннису. Сильнейшие игроки страны определили победителей в личном зачете. В мужском финале победу одержал Владимир Сидоренко. После победы он признался, что в ходе чемпионата было потрачено очень много сил. И финальный матч проходил уже на автопилоте.
2: Последний раз я проиграл Денису на чемпионате России в 23-м году. И сейчас даже не предугадывал исход матча, так как сам был очень уставший. И Денис хорошо играл. На этом турнире я сыграл максимальное количество матчей. Все финалы и очень сильно физически подустал. Поэтому с тренером даже не обсуждали ни тактику, ничего. Просто кивали друг другу и говорили: давай, играйте, играй.
1: В женском одиночном разряде победу одержала представительница Республики Татарстан Мария Тылакова. После финального поединка она призналась, что трудно было встречаться с соперницей, которая тебя очень хорошо знает.
3: Я знала, что будет непростой финал, потому что мы очень хорошо друг друга знаем. Также мы там 15 лет тренируемся вместе. И я знала, что она будет хорошо играть, так как для нее это первая медаль. И она достаточно будет расслаблена. Ну и в принципе она тоже в хорошей форме на этом турнире. Я знала, что нужно на характере просто вытаскивать, где-то психологическое какое-то давление создавать. И это мне очень помогло.
1: Ростов-Дон победил Астраханочку в четвертом матче серии плей-офф 1-2 финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и вышел в финал соревнований. Игра, состоявшаяся накануне в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 27-17 в пользу хозяев площадки. Главный тренер Ростов-Дона на пресс-подходе после матча заявила, что была уверена в своих подопечных, несмотря на плохое начало игры.
4: Ну, первый тайм тяжело было, конечно. Не справились в защите поначалу. Был такой сумбур немножко. Знаем, что это возможно у нас в команде. И девочки у нас такие шальные, в хорошем смысле слова. Поэтому знаем, что может не получиться, но настраиваем на то, что нужно бороться и догонять. И то, что мы сделали. Мне нужно было первый тайм, чтобы мы сыграли на равных. И мяч мы повели. Это очень хорошо для нас. А второй тайм уже для нас чуть полегче, потому что все-таки Астрахань играет одним составом. У нас все равно у нас замен больше. Ну, сегодня выдохнем, завтра будем все анализировать и готовимся к финалу.
1: Ну а мы продолжаем следить за спортивными событиями. И до встречи на волнах в ритме любимого города.
0: Интервью участников, мнение специалистов и экспертов. Самая оперативная информация. Каждый день на Apex Radio. Новости спорта.

Добрый вечер, Кузбасс! У микрофона Андрей Ананьев, и я с удовольствием подхватываю отличный настрой от Дины Светловой. Дина, спасибо за это теплое настроение. Сегодня у нас маленькая пятница, а в календаре 6 мая – День Святого Георгия Победоносца, символ мужества, стойкости и веры в победу. И очень по-кузбасски звучит сегодня Кемерово. Город стоит на Томи и Искитимке, а история кузбасского угля начинается с открытия Михайлы Волкова в 1721 году. И, конечно, от всей нашей радиостанции поздравляем именинников дня – Александра, Валерию, Егора и Юрия. Пусть все задуманное получается легко, красиво и с хорошим настроением. А сейчас музыкальная пауза и рекламный блок.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
2: Билл Бернбах.
3: Реклама. Специально для России. Обновленный Хавейл Джолион в 7-Bags. Новый мощный турбированный двигатель. Эргономичный салон. Удобные физические кнопки. В мае от 1 949 000 рублей.
4: Кредит 1,1% до 12,9%.
3: Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72.
5: Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Депозит ставки 1,1% до 13,9%. Кредит от Альфа-Банк, 2026 год.
6: Олег, страховка, это сложно?
7: Сложно, да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
8: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
9: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
12: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью. Сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
13: Аптечная сеть «Алоэ».
14: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
16: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
17: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
18: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
19: Дистрибьютор ООО «Рарсофт», Москва, Питер, Ульянова, 9/11, корпус 2, Эдаштоколей, комната 1Б, ОГРН 102, 773-984-63-64-16+.
20: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
21: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу. 331-332.
22: Мужчины, когда в семье складывается конфликтная ситуация, сразу задайте себе вопрос. Ты хочешь быть прав или счастлив?
23: Я больше не могу это скрывать. Я хочу тебя. Всей душой, всем сердцем, каждой клеточкой своего тела. Иди же ко мне, моя тарелка борща. И ты, сметанка, и ты, хлебушек, тоже подходи.

Есть сегодня и еще одна красивая дата. День герба и флага Москвы. Он отмечается именно 6 мая не случайно. Георгий Победоносец считается покровителем столицы и изображен на ее гербе. А мы передаем привет Новокузнецку, городу трудовой доблести, где характер у людей такой же крепкий, как металл. Друзья, в этом часу один раз напомню. Ваши истории, поздравления и теплые приветы ждем на нашем сайте apixradio.ru. И дальше музыка на Apix Radio.

Сегодня еще и Международный день против диеты. И мне нравится эта идея без фанатизма. Не морить себя голодом, а выбирать нормальный ритм. Завтрак, вода, движение, спокойная еда без войны с собой. Кстати, тема Всемирного дня борьбы с астмой в 2026 году – доступ к противовоспалительным ингаляторам. И это хороший повод напомнить – дыхание нельзя откладывать на потом. А из полезного чтения на длинные выходные можно взять новинку – правила продуктивности для невротика. Честное название для всех, кто устал, спешит и хочет навести порядок в голове. И привет Прокопьевску, городу с глубокой историей, которую ведут от старинных поселений и монастыря 17 века. Через несколько минут снова встретимся в эфире.

а еще и день напитков. Но давайте по-взрослому. Лучший напиток после рабочего дня – обычная вода. И организм вам за это точно скажет спасибо. А Ленинск-Кузнецкий сегодня вспоминаем с уважением. Здесь шахтерскую память берегут по-настоящему. Даже в школьных музеях хранится история городских предприятий и людей труда. Ну а дальше по расписанию музыкальный трек и рекламный блок.

0: Кельмер 101 FM.
1: Потребитель доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
2: Гретчен Рубин.
3: Реклама. Весна. Время обновлений. Надежные автомобили Рио и Крета от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского 63 за новым авто. Телефон 450101. Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России». 2026 год.
4: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Дмитрий Ульянова, 9/11, корпус 2, это штоколей, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
7: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.

0: Жена отчитывает мужа.
1: Это отговорки. Это все отговорки. Человек может все, если захочет. Ты музык или не музык, в конце концов? Ну, ты скажи себе, я не курю.
2: Ну я же...
1: Неделю потерпишь, и желание курить пропадет. Вот увидишь.
2: Хорошо, хорошо, я неделю не курю, а ты неделю в интернет не хочешь. По рукам?
1: Ну, сравнил.
3: Я не могу спокойно уснуть, пока на кухне, в суровом, бессердечном холодильнике мерзнет бедная, ни в чем не повинная еда.

Совсем скоро хорошие новости. Сразу после короткой музыкальной паузы. Их для вас готовит наш корреспондент Александр Смирнов. И в конце этого часа у него важный анонс. Со следующего

учебного года российские школьники будут изучать духовно-нравственную культуру России. А пока привет Междуреченску, городу между Томью и Усой, откуда начинаются маршруты в тайгу, горы и настоящий большой кузбасский простор. В следующем часе еще будет много интересного. Города Кузбасса, праздники 6 мая и полезные идеи на длинные выходные.

0: Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-420998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости». Доброго вечера всем, кто настроен на нашу FM-волну. С новостями для любимого города в эфире Александр Смирнов. Со следующего учебного года российские школьники будут изучать духовно-нравственную культуру. Этот предмет войдет в программу пятых классов. Как сообщили в Министерстве просвещения РФ, для предмета «Духовно-нравственная культура России» также появится отдельное учебное пособие. Ведомство уже направило в регионы методические письма о его преподавании. Также стало известно, что уже стартовал очередной этап обязательной маркировки сладостей и кондитерских изделий. Новые требования распространяются на более сложную продукцию, в том числе торты, пирожные, рулеты и круассаны, реализуемые в потребительской упаковке. Новый ГОСТ призван оградить потребителей от сомнительных добавок. А между тем россиянам напомнили об освобождении платы за капремонт. Взносы на него можно не платить, если дом признан аварийным. Кроме того, по словам парламентариев, если участок, на котором расположен дом, планируют изъять под застройку, оплачивать взносы также не нужно. Помимо этого, освобождение от взносов предусмотрено и для домов, которые не вошли в региональную программу капитального ремонта. Однако подобные случаи встречаются нечасто. А я напоминаю, что всю эту информацию и не только вы можете как услышать по всей нашей офлайн-сети в Кузбассе, так и прочитать на официальном сайте apexradio.ru. С вами был Александр Смирнов, и всем хорошего вечера!

Новый час на Пикс Радио, друзья. Продолжаем. В Кузбассе сейчас идет Всекузбасская музейная военно-патриотическая декада с 30 апреля по 10 мая. И это отличный повод в длинные выходные выбраться всей семьей в музей. И отдельный привет Киселевску. У города есть свои сильные точки памяти. Одна из них – Петропавловский храм в бывшем Афонинском, построенный еще в 1882 году. После этого музыкальный трек и рекламный блок.

0: 101FM.
1: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
2: Лора Вайс.
3: Реклама. Специально для России. Обновленный Хавейл Джолион в 7-Packs. Новый мощный турбированный двигатель. Эргономичный салон. Удобные физические кнопки. В мае от 1 949 000 рублей.
4: Кредит от 0,1% до 12,9%.
3: Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72.
5: Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Депозит ставки от 0,1% до 13,9%. Кредитор АО «Альфа-Банк». 2026 год.
6: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
9: Всего 4 шага и бензопила Геос готова. Готово к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы Геус в сети магазинов «Забей».
10: Мойка высокого давления из Керхер-центра «Кристофер» — это прямо незаменимый аппарат. Можно мыть не только машину, но и садовый инвентарь на даче. Теперь все чисто. Сайдинг, дорожки. Я даже ковры ей мыл. Отлично справляется. В общем, настоящая находка. А еще в Керхер-центре «Кристофер» все в наличии. Приехал и купил. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в своем городе.
11: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили Рио и Крета от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101.
12: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,1% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
13: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
14: Слышь, Петровна, что пишут-то? Американская компания создала мужскую рубашку, которую можно не стирать и не гладить в течение 3 месяцев. Вот как?
15: Да, Семёновна, не иначе твой Кузьмич разболтал им по пьяни свой секрет.
16: Красивое нижнее белье, как высшее образование. Его не видно, но самооценку повышает.

0: пишут-то? Американские ученые открыли, что обрезание снижает риск заражения СПИДом половым путем на 63%. О как!
1: Да, Семенна, а отрезание сводит его к нулю.
2: Добавляйся в самое большое радиосообщество Кемеровской области ВКонтакте. vk.com/apexradio. Apex Radio. В ритме любимого города.

Немного улыбки в эфир. День совместной детской тренировки сегодня словно напоминает. Самое сложное в спорте – не планка и не приседания, а собрать всех одновременно и без отговорки, и после 5 минут уже чемпион. Юрге – отдельный респект. Город, который встречает регион по-настоящему, по-сибирски. Спокойно, крепко и надежно. А совсем скоро, после короткой музыкальной паузы, прогноз погоды от нашей несравненной Ирины. На ближайшее время.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Apex Radio, музыка души Кузбасса. По данным нейросети Яндекс, вечером сохранится переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на южный 3-4 метра в секунду. Давление 737-745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский вечером плюс 12-16 градусов, ночью до плюс 11. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 20-23. Вечерние часы, ночью плюс 14-15. Междуреченск плюс 13-14 градусов сейчас, ночью практически без изменений, плюс 12-13. Шерегеш вечером плюс 12-13, ночью до плюс 11. Завтра, 7 мая, в день радио, ожидается облачная погода с прояснениями в первой половине дня, на юге области кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду. Днем от плюс 15 до плюс 24 градусов, ночью плюс 12, плюс 16. Пусть этот теплый майский вечер подарит вам душевный покой и радость. Мы благодарны, что вы с нами, ведь вместе мы создаем атмосферу любви и добра в нашем любимом Кузбассе, лучшем месте на Земле. Завершаем день музыкой, которая согревает сердца.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.

следующий день в школу на велосипеде. Даже если школа давно позади, идея отличная. Чуть больше движения, чуть меньше суеты. И голова работает заметно бодрее. А Анжеро-Судженск напоминает, как рождаются сильные города. Здесь сначала нашли уголь, потом пришел Транссиб, а станция Анжеровская стала одним из первых важных предприятий будущего города. И добавлю по-народному. В Егории в день особенно хочется верить, что любое доброе движение сегодня обязательно вернется хорошей дорогой.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Адрес Радио.
1: Овны. В четверг важно не перегружать себя работой. Дайте себе передышку и сосредоточьтесь на важных делах.
2: Тельцы. Возможны неожиданные траты, но они окажутся необходимыми. В личной жизни стоит проявить терпение.
1: Близнецы. Ваше обаяние в четверг на высоте. Используйте это в свою пользу. Возможны новые интересные знакомства.
2: Раки. Эмоции могут сыграть ключевую роль. Постарайтесь не принимать важных решений в состоянии волнения.
1: Львы. В работе появится шанс показать себя с лучшей стороны. Вечером возможны приятные новости.
2: Девы, сегодня важно действовать методично и не торопиться. Возможны интересные разговоры, которые многое прояснят.
1: Весы. Четверг – хороший день для решения финансовых вопросов. Остерегайтесь интриг в рабочем коллективе.
2: Скорпионы. Ваша настойчивость сегодня будет вознаграждена. Возможны неожиданные поступления денег.
1: Стрельцы. Сегодня удачный день для общения и поиска новых возможностей. Остерегайтесь излишней откровенности с малознакомыми людьми.
2: Козероги. День благоприятен для планирования и анализа. Возможны неожиданные встречи с приятными людьми.
1: Водолеи. В четверг стоит прислушаться к интуиции. Возможно, она подскажет верное решение в сложной ситуации.
2: Рыбы. Ваши творческие способности помогут решить сложный вопрос. В личной жизни возможны приятные моменты.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

Полезный совет на длинные выходные. Не пытайтесь успеть отдохнуть на пятерых. Один город, одна прогулка, один нормальный вечер без спешки. И уже чувствуешь, что живешь, а не просто бежишь. Березовский здесь очень в тему. Город образовали в 1965 году из нескольких поселков. И в этом чувствуется его характер. Собранный, крепкий, северный. И в этом часу один раз напомню. Пишите нам на apexradio.ru. Ваши приветы и пожелания всегда радуют эфир.

0: 101 FM.
1: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
2: Максим Горький.
3: Реклама. Специально для России. Обновленный Хавейл Джолион в Сибенбэкс. Новый мощный турбированный двигатель. Эргономичный салон. Удобные физические кнопки. В мае от 1 949 000 рублей.
4: Кредит от 0,1% до 12,9%.
3: Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72.
5: Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Депозит ставки от 0,1% до 13,9%. Кредит от Альфа-Банк, 2026 год.
6: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
7: 4 метра ООО «Рарусофт», Москва, Питер, Ульянова, 9 метров, 11, корпус 2, это Штоколей, комната 1Б, ОГРН 102, 773-984, 63-64, 16+.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
10: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.

0: Вперед!
1: Посетитель в кафе сначала заказал булочку, но потом передумал и обменял ее на чашку кофе. Когда он допил кофе и направился к выходу, к нему подбегает официант.
2: А, извините, пожалуйста, извините, вы не заплатили за кофе?
1: Но я же взял его за счет того, что не съел булочку.
2: Так ведь вы и за булочку не заплатили.
1: Ну так я же ее и не съел.

0: Вася, я сейчас обижусь и уйду.
1: Знаешь что, Ленка, ну и уходи.
0: И уйду.
1: Ну и иди, иди.
0: И пойду.
1: Ну иди, иди уже, иди давай, иди.
0: Так ты меня простил?

Продолжаем наше вечернее путешествие по Кузбассу. Осинники – город с историей. Статус города он получил в 1938 году, а сегодня многие знают его еще и по красивому храму Святой Троицы, который стал заметной точкой на карте. И раз уж в календаре есть день встречи с Белым Рыцарем, давайте считать так. Белый Рыцарь сегодня – это тот, кто вовремя поддержал, позвонил, подвез, обнял или просто сказал «все будет хорошо». Близится

совсем скоро спортивные новости. И наш корреспондент Александр Смирнов уже готов поделиться последними событиями из мира спорта. А мы передаем привет мыскам, городу в живописном междуречье Томи и Мрассу, где сама природа будто подталкивает к движению и свежему воздуху. В следующем часе еще будет немного истории, немного пользы и, конечно, хорошее вечернее настроение для всего Кузбасса.

0: этой весной Apex Radio всегда с тобой. Весна на Apex Radio.
1: В 19:00 в Кузбассе.

Почему так пусто на моей душе? И почему сегодня будто сам не свой? Если я не твой, значит я ничей. Все, что нужно мне, это лишь быть с тобой.

0: частицам собирают. Новости спорта.
1: Здравствуйте! Пришло время для спортивных новостей. У микрофона Александр Смирнов, и эта информация подготовлена специально для вас. В Лужниках завершился чемпионат России по настольному теннису. Сильнейшие игроки страны определили победителей в личном зачете. В мужском финале победу одержал Владимир Сидоренко. После победы он признался, что в ходе чемпионата было потрачено очень много сил. И финальный матч проходил уже на автопилоте.
2: Последний раз я проиграл Денису на чемпионате России в 23-м году. И сейчас даже не предугадывал исход матча, так как сам был очень уставший. И Денис хорошо играл. На этом турнире я сыграл максимальное количество матчей. Все финалы и очень сильно физически подустал. Поэтому с тренером даже не обсуждали ни тактику, ничего. Просто кивали друг другу и говорили: давай, играть и играть.
1: В женском одиночном разряде победу одержала представительница Республики Татарстан Мария Тылакова. После финального поединка она призналась, что трудно было встречаться с соперницей, которая тебя очень хорошо знает.
3: Я знала, что будет непростой финал, потому что мы очень хорошо друг друга знаем. Также мы там 15 лет тренируемся вместе. И я знала, что она будет хорошо играть, так как для нее это первая медаль. И она достаточно будет расслаблена. Ну и в принципе она тоже в хорошей форме на этом турнире. Я знала, что нужно на характере просто вытаскивать, где-то психологическое какое-то давление создавать. И это мне очень помогло.
1: Ростов-Дон победил Астраханочку в четвертом матче серии плей-офф 1-2 финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и вышел в финал соревнований. Игра, состоявшаяся накануне в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 27-17 в пользу хозяев площадки. Главный тренер Ростов-Дона на пресс-подходе после матча заявила, что была уверена в своих подопечных, несмотря на плохое начало игры.
4: Ну, первый тайм тяжело было, конечно. Не справились в защите поначалу. Был такой сумбур немножко. Знаем, что это возможно у нас в команде. И девочки у нас такие шальные, в хорошем смысле слова. Поэтому знаем, что может не получиться, но настраиваем на то, что нужно бороться и догадываться. Гонять, и то, что мы сделали. Мне нужно было первый тайм, чтобы мы сыграли на равных, и мяч мы повели, это очень хорошо для нас. А второй тайм уже для нас чуть полегче, потому что все-таки Астрахань играет одним составом, у нас все равно у нас замен больше. Ну, сегодня выдохнем, завтра будем все анализировать и готовимся к финалу.
1: Ну а мы продолжаем следить за спортивными событиями. И до встречи на волнах в ритме любимого города.
0: Интервью участников. Мнение специалистов и экспертов. Самая оперативная информация. Каждый день на Apex Radio. Новости спорта. Apex Radio. Почувствуй свою музыку.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Что будет, если скрестить ВАЗ-2101 и «Локомотив»? Нейросеть знает ответ. Художник взял образец легендарной копейки и создал поезд, который выглядит так, будто его спроектировали на том же заводе в 70-х. Результат получился одновременно ностальгическим и футуристическим. Локомотив имеет узнаваемую круглую оптику и классический зеленый кузов. Поезд явно не разгоняется до космических скоростей, но едет с душой. Теперь фанаты «Жигулей» требуют запустить такую электричку хотя бы в музее. Главное, чтобы у нее все детали оставались на местах до прибытия на первую же станцию. Один мужчина зашел в барбершоп подстричься и испытал настоящий культурный шок. Вместо привычных фото с прическами парикмахер демонстрировал варианты через мемы с животными. Клиенту предложили стрижку, как у французского бульдога. Похоже, эра классических каталогов стрижек подходит к концу. Теперь парикмахеры вдохновляются не модными журналами, а забавными картинками в интернете. В следующий раз, возможно, предложат стрижку под енота или альпаку. Финский художник Дэвид Папа создает огромные картины прямо на арктических льдах, песчаных пустошах и горных вершинах. Вместо холста у него природа, а вместо красок – мел, древесный уголь и натуральные пигменты. Полностью оценить замысел можно только с высоты, например, с воздуха. Но у этих произведений искусства есть один недостаток – они живут недолго. Ветер, дождь и время расправляются с ними так же быстро, как они появляются на свет. Художник не жалеет своей работы и не пытается их сохранить. Получается такой мгновенный шедевр. Посмотрел и забыл. Но в памяти осталось. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.
2: Всем, кто только что к нам присоединился, добрый вечер, вы на волне удовольствия. Сегодняшний Международный день против диеты можно понять очень по-человечески. Не ругать себя за кусочек пирога, а выбирать разумность вместо крайностей. А Мариинск — это отдельная гордость Кузбасса. Старинное село Кийское стало городом еще в 1856 году, и до сих пор у него особый вкус истории, купеческого спокойствия и сибирского достоинства.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Реклама похожа на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
2: Скотт Адамс.
3: Реклама.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Питая, Ульянова, 9/13, корпус 2, Петерштока, Рейн, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
6: Чанган Юниес – один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Где швабра, тряпка, ведро?
9: Красота, правда? Наконец-то из ванны исчезла эта ерунда. Теперь у меня электрошвабра.
10: Электрошвабра Керхер. Идеально и без труда очищает ламинат, кафель, линолеум. Легкая, компактная, беспроводная электрошвабра Керхер. Чистый пол без хлопот. Керхер-центр Кристофер. Проспект Октябрьский, 36.
11: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101.
12: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
13: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.

0: Реклама.
1: Мечтаете похудеть и не знаете как? Позвоните нам на бесплатный телефон 800-123-456-789, и мы вам посочувствуем.
2: Когда на вопрос, как часто вы лжете, я ответил всегда. Детектор лжи выдал, что я говорю правду. Задымился и сгорел.

0: Мама, как компьютер!
1: Такая же умная, да?
0: Нет, такая же квадратная!
2: Добавляйся в самое большое радиосообщество Кемеровской области ВКонтакте. vk.com/apexradio. Apex Radio. В ритме любимого города.
3: Прогноз погоды в мае – это когда утром ищешь куртку, днем солнцезащитные очки, а вечером снова куртку, только уже другую. И привет топкам! Город вырос вокруг станции, основанной в 1914 году. А старая водонапорная башня там до сих пор напоминает, как железная дорога умеет строить судьбы. Прогноз погоды от нашей замечательной Ирины будет сразу после отличного танцевального трека. И на ближайшее время, и на завтрашний день.

0: точно знаем, ты будешь петь вместе с нами.
1: Если говорить об историческом смысле 6 мая, то день Георгия Победоносца — это всегда про стойкость, веру и умение пройти сложный участок пути. И Полысаево здесь звучит очень точно. История города началась со сдачи в эксплуатацию шахты Полысаевская в 1940 году, а потом вырос целый городской характер — рабочий, прямой и надежный. Кстати, на длинные выходные можно запланировать и кино. В майском графике премьер уже стоят, например, «Шурале» и «Драматец».
2: С тобой мир, он безупречен. Я так хочу, хочу тебя навечно. Не говори, что я бессердечен. Просто с тобой я стал человечным.

Ты заменяешь аромат духов, ночи с тобой это выше слов. Я не понимаю, откуда ты взялась, судьба такова, ты есть мой кайф.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Apex Radio, музыка души Кузбасса. По данным нейросети Яндекс, вечером сохранится переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на южный 3-4 метра в секунду. Давление 737-745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский вечером плюс 12-16 градусов, ночью до плюс 11. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 20-23. Вечерние часы, ночью плюс 14-15. Междуреченск плюс 13-14 градусов сейчас, ночью практически без изменений, плюс 12-13. Шерегеш вечером плюс 12-13, ночью до плюс 11. Завтра, 7 мая, в день радио, ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня на юге области кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду. Днем от плюс 15 до плюс 24 градусов, ночью плюс 12, плюс 16. Пусть этот теплый майский вечер подарит вам душевный покой и радость. Мы благодарны, что вы с нами, ведь вместе мы создаем атмосферу любви и добра в нашем любимом Кузбассе, лучшем месте на Земле. Завершаем день музыкой, которая согревает сердца.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. В четверг важно не перегружать себя работой. Дайте себе передышку и сосредоточьтесь на важных делах.
2: Тельцы. Возможны неожиданные траты, но они окажутся необходимыми. Личной жизни стоит проявить терпение.
1: Близнецы. Ваше обаяние в четверг на высоте. Используйте это в свою пользу. Возможны новые интересные знакомства.
2: Раки. Эмоции могут сыграть ключевую роль. Постарайтесь не принимать важных решений в состоянии волнения.
1: Львы. В работе появится шанс показать себя с лучшей стороны. Вечером возможны приятные новости.
2: Девы, сегодня важно действовать методично и не торопиться. Возможны интересные разговоры, которые многое прояснят.
1: Весы. Четверг – хороший день для решения финансовых вопросов. Остерегайтесь интриг в рабочем коллективе.
2: Скорпионы. Ваша настойчивость сегодня будет вознаграждена. Возможны неожиданные поступления денег.
1: Стрельцы. Сегодня удачный день для общения и поиска новых возможностей. Остерегайтесь излишней откровенности с малознакомыми людьми.
2: Козероги. День благоприятен для планирования и анализа. Возможны неожиданные встречи с приятными людьми.
1: Водолеи. В четверг стоит прислушаться к интуиции. Возможно, она подскажет верное решение в сложной ситуации.
2: Рыбы. Ваши творческие способности помогут решить сложный вопрос. В личной жизни возможны приятные моменты.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.
3: Музыка вечернего города.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, который может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки: выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шаркания — это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается, и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля — дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Немного позитива и пользы на вечер. Лучший подарок себе перед выходными – хотя бы час без бесконечной ленты новостей. Прогулка, книга, разговор, чай и голова становятся светлее. Для такого перезагрузочного настроения Таштагол подходит даже мысленно. Город образовали объединением нескольких поселков. И сегодня его не зря называют столицей Горной Шории. И в этом часу один раз напомню, ждем ваши сообщения и приветы на apexradio.ru.

0: Весна на Апекс Радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
2: По народной традиции, Егорьев день — это время, когда весну уже встречают не словами, а делом. Наводят порядок, думают о дороге, о движении вперед. И город Тайга сегодня звучит очень символично. Его официальным днем рождения считают 22 июля 1896 года, когда сюда пришел первый поезд. И с тех пор железная дорога — его сердце. Пусть и ваш вечер идет по хорошему расписанию, без задержек, но с приятными остановками.
3: Кемерово 101 FM.
4: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
5: Хельмут Кох.
6: Реклама.
7: Олег, страховка — это сложно?
8: Сложно, да легко. Главное — по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
9: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
10: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» — это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
11: Аптечная сеть «Алоэ».
12: Необходима консультация специалиста.
13: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
14: Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Дмитрия Ульянова, 9/13, корпус 2, этаж Цоколей, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
15: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
16: Не молчите в кризис, атакуйте! Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
17: Так, это сюда.
18: Никогда не сдавайся! Наберись терпения и спокойно лежи на диване до тех пор, пока в жизни не наступят перемены к лучшему.
19: Соу-соу-соу. Ты пилявый?
20: Народная примета! Ежели вам 9 раз подряд позвонила девушка, и всякий раз она ошибалась номером, то на 10-й раз она обязательно скажет, что вы ее уже достали.

А в этот день события, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель

0: фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
1: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Совсем скоро у нас в эфире хорошие новости с эксклюзивными комментариями. И слово передадим Александру Смирнову. В его выпуске важная новость. Стартовал очередной этап обязательной маркировки сладостей и кондитерских изделий. На официальном сайте системы маркировки указано, что с 1 мая 2026 года обязательная маркировка началась для тортов, пирожных, рулетов и круассанов. И привет Калтану, уютному южно-кузбасскому городу на Кондоме, который умеет нравиться своим спокойствием. На этом я, Андрей Ананьев, говорю вам спасибо за вечер. Желаю теплого настроения, легкой маленькой пятницы. До завтра на Apex Radio.

0: Epics Radio. Ритм вечернего города.
1: 8 вечера в Кемеровской области.

0: Апекс новости.
1: Доброго вечера всем, кто настроен на нашу FM-волну. С новостями для любимого города в эфире Александр Смирнов. Со следующего учебного года российские школьники будут изучать духовно-нравственную культуру. Этот предмет войдет в программу пятых классов. Как сообщили в Министерстве просвещения РФ, для предмета «Духовно-нравственная культура России» также появится отдельное учебное пособие. Ведомство уже направило в регионы методические письма о его преподавании. Также стало известно, что уже стартовал очередной этап обязательной маркировки сладостей и кондитерских изделий. Новые требования распространяются на более сложную продукцию, в том числе торты, пирожные, рулеты и круассаны, реализуемые в потребительской упаковке. Новый ГОСТ призван оградить потребителей от сомнительных добавок. А между тем россиянам напомнили об освобождении платы за капремонт. Взносы на него можно не платить, если дом признан аварийным. Кроме того, по словам парламентариев, если участок, на котором расположен дом, планируют изъять под застройку, оплачивать взносы также не нужно. Помимо этого, освобождение от взносов предусмотрено и для домов, которые не вошли в региональную программу капитального ремонта. Однако подобные случаи встречаются нечасто. А я напоминаю, что всю эту информацию и не только вы можете как услышать по всей нашей офлайн-сети в Кузбассе, так и прочитать на официальном сайте apexradio.ru. С вами был Александр Смирнов, и всем хорошего вечера.
0: Apex Radio. Любимое радио Кузбасса.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Что будет, если скрестить ВАЗ-2101 и «Локомотив»? Нейросеть знает ответ. Художник взял образец легендарной копейки и создал поезд, который выглядит так, будто его спроектировали на том же заводе в 70-х. Результат получился одновременно ностальгическим и футуристическим. Локомотив имеет узнаваемую круглую оптику и классический зеленый кузов. Поезд явно не разгоняется до космических скоростей, но едет с душой. Теперь фанаты «Жигулей» требуют запустить такую электричку хотя бы в музее. Главное, чтобы у нее все детали оставались на местах до прибытия на первую же станцию. Один мужчина зашел в барбершоп подстричься и испытал настоящий культурный шок. Вместо привычных фото с прическами парикмахер демонстрировал варианты через мемы с животными. Клиенту предложили стрижку, как у французского бульдога. Похоже, эра классических каталогов стрижек подходит к концу. Теперь парикмахеры вдохновляются не модными журналами, а забавными картинками в интернете. В следующий раз, возможно, предложат стрижку под енота или альпаку. Финский художник Дэвид Папа создает огромные картины прямо на арктических льдах, песчаных пустошах и горных вершинах. Вместо холста у него природа, а вместо красок – мел, древесный уголь и натуральные пигменты. Полностью оценить замысел можно только с высоты, например, с воздуха. Но у этих произведений искусства есть один недостаток – они живут недолго. Ветер, дождь и время расправляются с ними так же быстро, как они появляются на свет. Художник не жалеет своей работы и не пытается их сохранить. Получается такой мгновенный шедевр. Посмотрел и забыл. Но в памяти осталось. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.
2: Лучшие вечерние треки.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
2: Роджер Браун.
3: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
5: Открываем дачный сезон. В забей! Инструмент в забей! Садовая техника в забей! Электропенсоинструмент в забей! Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
6: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили Рио и Крета от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского 63 за новым авто. Телефон 450101.
7: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России». 2026 год.
8: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу. 331-332.
9: Так, это сюда. Соусы Лилявы! Алекс Радио!
10: В эфире рубрика «Это интересно».
11: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в магазине женщина перестает делать покупки по двум причинам. Первая – если закончились деньги. Вторая – закончились руки.

0: А ты чё это с курорта? И такой белый приехал.
1: Ну, в гостинице Wi-Fi был, а на пляже не было.
2: В ритме любимого города есть свое радио.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Апекс Радио, музыка души Кузбасса. По данным нейросети Яндекс, вечером сохранится переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на южный 3-4 метра в секунду. Давление 737-745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовский вечером плюс 12-16 градусов, ночью до плюс 11. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 20-23. Вечерние часы, ночью плюс 14-15. Междуречье Сеченск плюс 13-14 градусов сейчас, ночью практически без изменений, плюс 12-13. Шерегеш вечером плюс 12-13, ночью до плюс 11. Завтра, 7 мая, в день радио, ожидается облачная погода с прояснениями в первой половине дня. На юге области кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду. Днем от плюс 15 до плюс 24 градусов, ночью плюс 12, плюс 16. Пусть этот теплый майский вечер подарит вам душевный покой и радость. Мы благодарны, что вы с нами, ведь вместе мы создаем атмосферу любви и добра в нашем любимом Кузбассе, лучшем месте на Земле. Завершаем день музыкой, которая согревает сердца.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио. Лучшие вечерние треки.

Ответ. Рука моя уверена, нальет стакан вина. Жизнь — проза для Есенина. Смерть за нее.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Алекс Радио.
1: Овны. В четверг важно не перегружать себя работой. Дайте себе передышку и сосредоточьтесь на важных делах.
2: Тельцы. Возможны неожиданные траты, но они окажутся необходимыми. В личной жизни стоит проявить терпение.
1: Близнецы. Ваше обаяние в четверг на высоте. Используйте это в свою пользу. Возможны новые интересные знакомства.
2: Раки. Эмоции могут сыграть ключевую роль. Постарайтесь не принимать важных решений в состоянии волнения.
1: Львы. В работе появится шанс показать себя с лучшей стороны. Вечером возможны приятные новости.
2: Девы, сегодня важно действовать методично и не торопиться. Возможны интересные разговоры, которые многое прояснят.
1: Весы. Четверг – хороший день для решения финансовых вопросов. Остерегайтесь интриг в рабочем коллективе.
2: Скорпионы. Ваша настойчивость сегодня будет вознаграждена. Возможны неожиданные поступления денег.
1: Стрельцы. Сегодня удачный день для общения и поиска новых возможностей. Остерегайтесь излишней откровенности с малознакомыми людьми.
2: Козероги. День благоприятен для планирования и анализа. Возможны неожиданные встречи с приятными людьми.
1: Водолеи. В четверг стоит прислушаться к интуиции. Возможно, она подскажет верное решение в сложной ситуации.
2: Рыбы. Ваши творческие способности помогут решить сложный вопрос. В личной жизни возможны приятные моменты.
1: С вами был гороскоп на Apex Radio, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Apex Radio.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте-ка все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки: выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шаркания — это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается, и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля — дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой! Вечерние мелодии. Всегда с тобой.

0: 101 FM.
1: Цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
2: Клифтон Тёрнер.
3: Реклама.
4: Олег, страховка – это сложно?
5: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
6: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
7: Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и бензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
8: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарсофт», Москва, Питер, Ульянова, 9/11, корпус 2, Петроштокарный, комната 1Б, УГРН 102-773-984-63-64, 16+.
9: Предприниматели Кузбасса. Заявите о себе. Звоните 331-332.
10: Журналисты берут интервью у знаменитого дирижера.
11: Маэстро, скажите, пожалуйста, вот ваш оркестр самый лучший в мире. Как вы этого добились?
12: Ну, во-первых, музыкантов подбирал я лично. А во-вторых, на репетициях я дирижирую молотком. Ну и в-третьих, те, кто доживают до концертов, получают очень высокую зарплату.
13: В эфире рубрика «Это интересно».
14: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что современные дети, когда собираются играть в прятки, договариваются, что не будут звонить друг другу по мобильному?

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил туннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
2: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: В ритме любимого города.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте! Пришло время для спортивных новостей. У микрофона Александр Смирнов, и эта информация подготовлена специально для вас. В Лужниках завершился чемпионат России по настольному теннису. Сильнейшие игроки страны определили победителей в личном зачете. В мужском финале победу одержал Владимир Сидоренко. После победы он признался, что в ходе чемпионата было потрачено очень много сил. И финальный матч проходил уже на автопилоте.
2: Последний раз я проиграл Денису на чемпионате России в 23-м году. И сейчас даже не предугадывал исход матча, так как сам был очень уставший и Денис хорошо играл. На этом турнире я сыграл максимальное количество матчей, все финалы и очень сильно физически подустал. Поэтому с тренером даже не обсуждали ни тактику, ничего. Просто кивали друг другу и говорили: давай, играйте, играй.
1: В женском одиночном разряде победу одержала представительница Республики Татарстан Мария Тылакова. После финального поединка она призналась, что трудно было встречаться с соперницей, которая тебя очень хорошо знает.
3: Я знала, что будет непростой финал, потому что мы очень хорошо друг друга знаем. Также мы там 15 лет тренируемся вместе. И я знала, что она будет хорошо играть, так как для нее это первая медаль. И она достаточно будет расслаблена. Ну и в принципе она тоже в хорошей форме на этом турнире. Я знала, что нужно на характере просто вытаскивать где-то психологическое какое-то давление. Не создавать. И это мне очень помогло.
1: Ростов-Дон победил Астраханочку в четвертом матче серии плей-офф 1-2 финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и вышел в финал соревнований. Игра, состоявшаяся накануне в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 27-17 в пользу хозяев площадки. Главный тренер Ростов-Дона на пресс-подходе после матча заявила, что была уверена в своих подопечных, несмотря на плохое начало игры.
4: Ну, первый тайм тяжело было, конечно, не справились в защите поначалу. Был такой сумбур немножко. Знаем, что это возможно у нас в команде, и девочки у нас такие шальные в хорошем смысле слова, поэтому знаем, что может не получиться, но настраиваем на то, что нужно бороться и догонять, и то, что мы сделали. Мне нужно было первый тайм, чтобы мы сыграли на равных, и мяч мы повели, это очень хорошо для нас. Второй тайм уже для нас чуть полегче, потому что все-таки Астрахань играет одним составом. У нас все равно у нас замен больше. Ну, сегодня выдохнем, завтра будем все анализировать и готовимся к финалу.
1: Ну а мы продолжаем следить за спортивными событиями. И до встречи на волнах в ритме любимого города.
0: Интервью участников, мнение специалистов и экспертов. Самая оперативная информация. Каждый день на Apex Radio. Новости спорта.

0: далеко. Красный день календаря.
1: На календаре 6 мая, а значит, сегодня вся продвинутая мировая общественность празднует День Святого Георгия Победоносца. А на Кипре отмечают праздник цветов с красивым названием Анфистирия. С чем вас и поздравляем!
0: Что празднуем?
1: Праздник цветов на Кипре или Анфистирия – это не просто праздник, а дань уважения необыкновенным богатствам природы этого острова. Ведь на Кипре растет более 150 видов цветов, которые не встретишь больше нигде в мире. Но при этом на Кипре очень мало цветочных ларьков. Видимо, киприотам лень лазить по горам и собирать альпийские фиалки, ромашки и анемоны. Хотя их тоже можно понять.
0: Как отмечаем?
1: В этот день на Кипре устраивается карнавал. Цветочные ярмарки и конкурсы народных танцев. Народ радуется и веселится. В общем, Анфистирия ничем не отличается от праздников с нормальными названиями. В этот день считается просто неприличным не подарить букет возлюбленной. Также в этот день стараются дарить цветы всем. Родственникам, друзьям, соседям и сослуживцам. Главное не перепутать букет для возлюбленной с букетом для шефа.
0: Что дарим?
1: На Анфистирию принято дарить цветы, луковицы цветов и путевку на Кипр. С праздником вас, дорогие друзья!

0: брачное объявление. Мужчина по первому образованию физик, по второму медик, ищет женщину, естествоиспытателя, для проведения совместных экспериментов в области механики и физиологии.
1: Сереж, давай заведем ребенка. Ты согласен?
2: Ну, наполовину.
1: Наполовину? Это как это?
2: Ну, нижняя половина за.

Бывают моменты, когда мне очень хочется выпить. А потом я вспоминаю, что не пью. И от этого выпить хочется еще больше.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 мая.
1: Год 1686.
2: Между Россией и Речью Посполитой был заключен вечный мир. Польша неоднократно делала попытки заключить с Россией союз против Турции. Московское правительство также было заинтересовано в создании антитурецкого союза. Тем не менее, неоднократные переговоры по этому вопросу не достигли результата. Одной из важнейших причин этого было сопротивление Польши русскому требованию окончательно отказаться от Киева. В конечном итоге Польша пошла на это, получив компенсацию в 146 тысяч рублей. Также «Вечный мир» гарантировал свободу вероисповедания для православных в Речи Посполитой и признал за Россией право представления в их защиту. Этот договор урегулировал русско-польские отношения и этим развязал России руки в борьбе с турецко-татарской угрозой.
1: Год 1715.
2: В России издан артикул «Воинский» – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов статей, и был включен в качестве части 2 в воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Воинский артикул был отменен в период правления Николая I, когда был издан свод законов Российской империи.
1: Год 1906.
2: Николай II утвердил основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905 году. Стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из закона совещательного органа в законодательный. Хотя царь лишился двух важнейших прерогатив – неограниченного права законодательства и единоличного распоряжения государственным бюджетом. Но все равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора и при необходимости могла быть распущена Николаем II. Основные государственные законы стали фактически первой Конституцией России, которая состояла из двух разделов – 17 глав и 223 статей. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.
0: Занавес времени. История государства российского.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. В четверг важно не перегружать себя работой. Дайте себе передышку и сосредоточьтесь на важных делах.
2: Тельцы. Возможны неожиданные траты, но они окажутся необходимыми. В личной жизни стоит проявить терпение.
1: Близнецы. Ваше обаяние в четверг на высоте. Используйте это в свою пользу. Возможны новые интересные знакомства.
2: Раки. Эмоции могут сыграть ключевую роль. Постарайтесь не принимать важных решений в состоянии волнения.
1: Львы. В работе появится шанс показать себя с лучшей стороны. Вечером возможны приятные новости.
2: Девы, сегодня важно действовать методично и не торопиться. Возможны интересные разговоры, которые многое прояснят.
1: Весы. Четверг – хороший день для решения финансовых вопросов. Остерегайтесь интриг в рабочем коллективе.
2: Скорпионы. Ваша настойчивость сегодня будет вознаграждена. Возможны неожиданные поступления денег.
1: Стрельцы. Сегодня удачный день для общения и поиска новых возможностей. Остерегайтесь излишней откровенности с малознакомыми людьми.
2: Козероги. День благоприятен для планирования и анализа. Возможны неожиданные встречи с приятными людьми.
1: Водолеи. В четверг стоит прислушаться к интуиции. Возможно, она подскажет верное решение в сложной ситуации.
2: Рыбы. Ваши творческие способности помогут решить сложный вопрос. В личной жизни возможны приятные моменты.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

тебя. Да ты странная, знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева

Каждый год 6 мая на острове Кипр отмечается праздник цветов, который называется Анфистирия и происходит от слова «анфас» – «цветок». Анфистирия – это не просто праздник. Это дань уважения необыкновенным богатствам природы острова Кипр. Проводится он на государственном уровне, по случаю чего собирается комиссия ученых-биологов, которая подводит итоги исследований жизни флоры своей страны. Так сложилось, что на Кипре очень мало садовых цветов, поэтому на улицах почти не увидишь цветочных магазинов. Подарить букет женщине на Кипре считается роскошью. Праздник проходит со сказочным размахом на главных улицах крупных городов. С самого утра открываются ярмарки, проходят зрелищные представления фокусников и артистов. В этот день люди выходят на улицы городов, чтобы подарить друг другу цветы. А главное торжество праздника – цветочный карнавал, на котором представлены цветы, родина которых Кипр. Вся страна в этот день кажется укутанной в огромное цветочное покрывало.

0: Утро понедельника. Начальник спрашивает у подчиненного:
1: глаза у тебя что-то опухшие и красные. Ты что, пил?
0: Нет, блин, на работу идти не хотел. Плакал.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мужчине в споре с женщиной, вне зависимости от того, выиграет он или проиграет, ему все равно придется извиняться?

0: спонсор моих покупок и гулянок – податый муж.
1: Податый муж! Бери, пока добрый!

0: Мимо этической стороны вопроса исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: Апекс новости. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В России некоторым регионам сократят долги по бюджетным кредитам на 114 миллиардов рублей. А об этом сообщили в правительстве РФ. В кабинете министров подчеркивают, что государство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. А об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, на реализацию мастер-планов городов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан.
1: 1 сентября этого года вступает в силу закон, обязывающий некоммерческие организации в форме благотворительных фондов верифицировать свои сайты и страницы в социальных сетях через госуслуги. Как объясняют авторы закона, это поможет обезопасить граждан и организации от онлайн-мошенников. Подробнее об этом рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
3: Почему мы стали работать над этим законом? После обращений самих некоммерческих организаций. Часто так происходит, что мошенники пользуются их добрым именем, репутацией, создают недостоверные страницы в социальных сетях для того, чтобы обманывать людей. Нужны были решения, и мы нашли простой, как нам кажется, удобный механизм верификации через государственные услуги. После того, как некоммерческая организация соединит два личных кабинета в социальных сетях и на государственных услугах, а то появится специальный знак достоверности.
1: Система обязательного медицинского страхования предусматривает для пациентов довольно широкий перечень медицинских услуг. Но основная проблема в том, что в реальной жизни права, обратившиеся за медицинской помощью, все чаще нарушаются. И эту ситуацию прокомментировал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. По статистике, треть всех аварий в стране происходит на федеральных трассах. По мнению экспертов, проблема в том, что федеральные трассы все разные. Есть современные четырехполосные с бетонными ограждениями, а есть трассы по одной полосе в разные направления. Поэтому в настоящее время в стране поставлена задача подтянуть все федеральные трассы под единый стандарт. Эти планы прокомментировал член Комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин.
4: Сейчас принято решение развивать опорную сеть нашей страны. Эта опорная сеть будет охватывать порядка 138 тысяч километров автодорог. И задача до конца 2027 года 85% этих дорог привести как раз к такому нормативу, для того, чтобы они соответствовали всем требованиям. Сегодня все дороги, которые, например, реконструируются или снова строятся, безусловно, уже с учетом всех этих требований, потому что мы видим, что трафик растет, задача безопасности, она на первом месте. Задача комплексная, связанная и с освещением, там, и с развязками, и с пешеходными переходами, с улучшением асфальтового покрытия.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

Доченька, послушай меня. Выбирать мужа надо с умом. Вот твой папа может починить все, что угодно. Машину, электричество, сантехнику. И мебель, если поломается, тоже починит. Так вот, если ты найдешь себе такого муза, то у тебя никогда не будет ничего нового.

поняла, почему нет женщин великих физиков. Вчера присела почитать квантовую вероятность. У меня котлеты сгорели к черту.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Апекс Радио, музыка души Кузбасса. По данным нейросети Яндекс, вечером сохранится переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на южный 3-4 метра в секунду. Давление 737-745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский вечером плюс 12-16 градусов, ночью до плюс 11. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 20-23. Вечерние часы ночью плюс 14-15. Междуреченск плюс 13-14 градусов сейчас, ночью практически без изменений, плюс 12-13. Шерегеш вечером плюс 12-13, ночью до плюс 11. Завтра, 7 мая, в день радио, ожидается облачная погода с прояснениями в первой половине дня на юге области, кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду. Днем от плюс 15 до плюс 24. 3 градусов, ночью плюс 12, плюс 16. Пусть этот теплый майский вечер подарит вам душевный покой и радость. Мы благодарны, что вы с нами, ведь вместе мы создаем атмосферу любви и добра в нашем любимом Кузбассе, лучшем месте на Земле. Завершаем день музыкой, которая согревает сердца.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: Музыка для твоих вечеров.
1: Мари, песня посвящается тебе. Больше можешь не прятаться от меня в ванной.
2: Не нужно ложных обещаний мне. Говорила оба раза да, а на третий нет. Ты дарила надежды на

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. В четверг важно не перегружать себя работой. Дайте себе передышку и сосредоточьтесь на важных делах.
2: Тельцы. Возможны неожиданные траты, но они окажутся необходимыми. В личной жизни стоит проявить терпение.
1: Близнецы. Ваше обаяние в четверг на высоте. Используйте это в свою пользу. Возможны новые интересные знакомства.
2: Раки. Эмоции могут сыграть ключевую роль. Постарайтесь не принимать важных решений в состоянии волнения.
1: Львы. В работе появится шанс показать себя с лучшей стороны. Вечером возможны приятные новости.
2: Девы, сегодня важно действовать методично и не торопиться. Возможны интересные разговоры, которые многое прояснят.
1: Весы. Четверг – хороший день для решения финансовых вопросов. Остерегайтесь интриг в рабочем коллективе.
2: Скорпионы. Ваша настойчивость сегодня будет вознаграждена. Возможны неожиданные поступления денег.
1: Стрельцы. Сегодня удачный день для общения и поиска новых возможностей. Остерегайтесь излишней откровенности с малознакомыми людьми.
2: Козероги. День благоприятен для планирования и анализа. Возможны неожиданные встречи с приятными людьми.
1: Водолеи. В четверг стоит прислушаться к интуиции. Возможно, она подскажет верное решение в сложной ситуации.
2: Рыбы. Ваши творческие способности помогут решить сложный вопрос. В личной жизни возможны приятные моменты.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: Черная кошка, перебегающая дорогу, это плохая примета.
1: Не-не-не, плохая примета – медведь, разрывающий палатку.
2: Носитель тестостерона ищет обладательницу эстрогена для совместного выделения эндорфинов.

для полного контроля над ситуацией мало прислушиваться к голосу разума. Надо еще принюхиваться к запаху интуиции.

счастье с тобой окунаться, мне бы в страсти огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты в

Средство массовой информации радиоканал «Апекс Радио» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.
1: Так бывает, жизнь кидает. Кто любил?

Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.

Средство массовой информации радиоканал «Апекс Радио». Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ 420098 от 31 декабря 2020 года. Продукция.

Кап, капли дождя по мостовой. Уезжаешь сегодня, но не со мной.

0: Кто виноват?
1: Может, это я,
2: может, это я,
1: может, это ты,
2: может, это ты,
1: может быть, любовь.

Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.

моей маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня между вокзалами, аэропортами, слушай. Я запомнила, как ты сказал мне, малая, поехали кушать. И в моем плотном графике долго царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу.

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже

старые стены крошатся в пыль.

0: Кузбасса есть свое радио.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.

Средство массовой информации «Радиоканал Апекс Радио» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-420998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала Апекс Радио предназначена для лиц старше 18 лет.

Кто рано встает, у того день с радостью поет. Apex Radio. Сделано в Кузбассе.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд, и в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
2: Виктор Ерофеев.
3: Реклама.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов – забей.
5: Олег, страховка – это сложно?
6: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
12: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
13: В эфире рубрика «Это интересно».
14: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что фразу «все мужики одинаковые» придумала одна китаянка, которая потеряла своего мужа в толпе?
13: По закону, принятому ООН, нельзя есть существ, интеллект которых превышает твой собственный.
15: И чё?
13: А то положи мандарин на место.

0: Заряжайся весной на волнах в ритме любимого города.
1: What's going on?

0: планы. Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. В четверг важно не перегружать себя работой. Дайте себе передышку и сосредоточьтесь на важных делах.
2: Тельцы. Возможны неожиданные траты, но они окажутся необходимыми. В личной жизни стоит проявить терпение.
1: Близнецы. Ваше обаяние в четверг на высоте. Используйте это в свою пользу. Возможны новые интересные знакомства.
2: Раки. Эмоции могут сыграть ключевую роль. Постарайтесь не принимать важных решений в состоянии волнения.
1: Львы. В работе появится шанс показать себя с лучшей стороны. Вечером возможны приятные новости.
2: Девы, сегодня важно действовать методично и не торопиться. Возможны интересные разговоры, которые многое прояснят.
1: Весы. Четверг – хороший день для решения финансовых вопросов. Остерегайтесь интриг в рабочем коллективе.
2: Скорпионы. Ваша настойчивость сегодня будет вознаграждена. Возможны неожиданные поступления денег.
1: Стрельцы. Сегодня удачный день для общения и поиска новых возможностей. Остерегайтесь излишней откровенности с малознакомыми людьми.
2: Козероги. День благоприятен для планирования и анализа. Возможны неожиданные встречи с приятными людьми.
1: Водолеи. В четверг стоит прислушаться к интуиции. Возможно, она подскажет верное решение в сложной ситуации.
2: Рыбы. Ваши творческие способности помогут решить сложный вопрос. В личной жизни возможны приятные моменты.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Возрожденный бренд «Волга» начинает реализацию автомобилей уже в течение нескольких недель. Старт намечен на начало лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от Geely. Честно сказать, считаю, что это хорошо. Поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих работников. Рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономических денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентоспособного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это, в принципе, норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай, так он уже более 15 лет является практически лидером по производству машин. И не просто так. Именно китайцы начали с того, что сотрудничали с мировыми гигантами, а теперь сами задают тон в индустрии. И вот Geely — это вообще отдельная история, причем с отличнейшей репутацией. Помните, как все переживали в 2010 году, когда именно Geely купила Volvo. Думали, ну все, хана шведскому бренду. В итоге Volvo так и осталась премиальной европейской маркой. А вот Saab, который не нашел такого инвестора, потихоньку ушел в историю. Хотя машина, кстати, была классная. А вот Geely от сотрудничества с Volvo, как вы сами понимаете, только выиграл. И когда хвалят их машины за ходовые качества, безопасность и удобство, все как один говорят, это у них от Volvo. Ну, встречались же такое?
0: Автомобильные факты.
1: И наконец-то все карты раскрыты. Представлены новые модели от Волга, кроссоверы К50 и К40, а также седан C50. В основе всего настоящий хит продаж в России Geely Manjaro. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти Volvo, но дешевле и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Manjaro никуда не делась. Для Волга это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь. Такой люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались, здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. «Волга» обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку Geely уже зарекомендовали давали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Шкода и Volkswagen на местной сборке. Ну, не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас, в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, Волга. Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели, но об этом чуть позже. Удачи!
0: За баранкой!

0: Кино. 101 FM.
1: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
2: Карл Дженкинс.
3: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
5: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
6: Аптечная сеть «Алоэ».
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Где швабра, тряпка, ведро?
9: Красота, правда? Наконец-то из ванной исчезла эта ерунда. Теперь у меня электрошвабра.
10: Электрошвабра Керхер. Идеально и без труда очищает ламинат, кафель, линолеум. Легкая, компактная, беспроводная электрошвабра Керхер. Чистый пол без хлопот. Керхер-центр Кристофер. Проспект Октябрьский, 36.
11: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.

0: после пятого стакана ощущает себя председателем жюри на конкурсе красоты.
1: А мой друг хомячка в банке держит.
0: Ха, ой, и чё тут такого?
1: Ну как чё такого? Ну представь, рассол, огурцы, помидоры и хомяк.
2: Лежит хомяк.
3: Это рэп такой.
2: На нём хомяк. Ещё хомяк.
1: А из нашего окна куща райская видна. А из вашего окошка преисподнее немножко.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 7 мая – Международный день планетариев. Статус Международного день планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские храмы астрономии. А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в 6 странах. Цель праздника – знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения, конечно же, являются городские планетарии. Планетарий – это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями. Читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев, из них в России более 40. Кстати, первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве. Надо сказать, что эти храмы астрономии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются не только для учебных целей и исследований, но и для подготовки военных авиационных специалистов и астронавтов. Авиологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам. Ежегодно в мире планетарии посещают миллионы людей.
2: День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь. Современный информационный бум – результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. Поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и мире, объединяет на радиоволнах человека.

0: Алекс Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В этом году в программе строительства и ремонта детских лагерей участвует 44 региона. Планируется строительство 82 жилых модулей и капитальный ремонт 38 объектов. Регионы получили задание до начала первых смен устранить замечания контрольно-надзорных органов. Подробнее об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: Всего этим летом будет задействовано 40 478 организаций. Существующая инфраструктура позволит принять летом более 5 миллионов 750 тысяч детей. Запущена бесплатная федеральная горячая линия 8 800 250 28 90, которая круглосуточно принимает звонки от родителей по всем вопросам организации отдыха и дает консультации по подбору лагерей.
1: Правила перепланировки жилых помещений в России на постоянной основе претерпевают изменения, а их реализация может различаться в зависимости от региона. Эту ситуацию прокомментировал представитель Министерства строительства и ЖКХ Илья Пономарев.
3: Правила перепланировки, сам по себе документ довольно экзотический, хотя бы в силу того, что порядок перепланировки описывается в жилищном кодексе, а не в градостроительном. Уже само по себе необычное явление, поскольку жилищный кодекс, он на социальный характер носит, да, в большей степени по обеспечению жильем, а инженерная история не должен, по идее, описывать. Но, тем не менее, правила устанавливаются на региональном уровне обычно, и они очень сильно разные. То есть, если мы задеваем несущие конструкции и прочее, это реконструкция, и вот вам, пожалуйста, регламент реконструкции. Все остальное к работам капитального характера не относится и регулируется в каком-то упрощенном варианте.
1: В России началась обязательная передача сведений о маркировке радиоэлектроники. Она позволит защитить покупателей от небезопасной продукции и обеспечить справедливую конкуренцию для добросовестного бизнеса на рынке. Ведь сейчас, по данным Института государственного и муниципального управления, уровень нелегального оборота в электротехнике достигает 20%. А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.